0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.
2: А это что?
3: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысцой и болотную слизь. Конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать ни рожна.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет вот.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящих

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Риге снижается спрос на жилищное пособие. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Риге снижается спрос на получение жилищного пособия, сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы. Обобщенные самоуправлением данные за полгода показывают, что пик выплат пришелся на апрель. Тогда на жилищные пособия в Риге было выделено 2 миллиона 900 тысяч евро, что стало максимальной месячной суммой в этом году. Затем показатели пошли на спад. В мае на пособие было выплачено 1 миллион 900 тысяч евро, в июне 1 миллион 600 тысяч евро, в марте пособие получили 10 456 человек. Средний размер выплаты 222 евро. В апреле пособие получили 11 941 человек. Это самый высокий показатель в текущем году. Средний размер выплат 243 евро. Рост размера пособия весной в самоуправлении объясняют завершением отопительного сезона и, как следствие, более высокими счетами за коммунальные услуги в этот период.
2: Про образование.
1: Президент Латвии Эдгар Рингевич и министр образования и науки Илза Индрексена в понедельник обсудили обеспечение учебного процесса в условиях кризиса. Стороны обсудили рабочие приоритеты Индрексена, в том числе вопросы, связанные с дистанционным обучением. Как сообщалось, на национальном уровне может быть разработан порядок обеспечения непрерывности образовательного процесса в чрезвычайных ситуациях или во время чрезвычайного положения, следует из предложений Министерства образования и науки по совершению готовности отрасли к кризисным ситуациям и угрозам, которые в конце июня были представлены на внеочередном заседании правительства в Латгале. Обязанность правительства разработать такой порядок будет установлена поправками к закону об образовании, которые планируется подготовить к августу. В свою очередь, единые руководящие принципы для работы системы образования в случаях угроз, кризисов и гибридных угроз могут быть разработаны к началу нового учебного года. Это одно из нескольких предложений, разработанных после угроз воздушному пространству Латвии, имевших место в мае в нескольких самоуправлениях Латвии, которые повлияли на учебный процесс и проведение государственных проверочных работ.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, местами ожидаются ливни, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 80.

0: 98.6 FM или онлайн на Radio Rocks LV. Партнер шоу «Шизгара» – Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
1: Даже когда солнце не видно над горизонтом поутру, рассвет всегда на месте. Как и «Шизгара» на Radio Rocks. Доброе утро, 7 часов и 4 минуты.

0: Прикольно такой, знаешь, это рекламный слоган. Там фирма такая-то, отпускаем в небеса воздушные шары, телефон такой-то. Сегодня скидка при предъявлении там специального, там, не знаю, такого кодика.
1: Привет. Я, мне вообще кажется, что вот таким вот утром петь песню про то, что за окном рассвет, это еще раз подтверждает то, что иногда просыпаешься и не веришь своему счастью, что все-таки за окном так... Плюс 12 и темновато.
0: Потом вышел, посмотрел, птицы знакомые сидят там, типа, поддерживаем все твои впечатления.
1: Вздохнул, понял, что лето.
0: Ты не один. Вот, вы не один абсолютно, потому что, как минимум, с вами уже два голоса звучит с утра пораньше. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Давайте Шизгара представит вам некие цифры, которые пригодятся сегодня. Во-первых, красивые, я люблю вот это сочетание. Смотрите, день, если включая сегодняшний день, он является 188-м с начала этого года. Красиво.
1: А я бы вообще начал с того, что сегодня 0707.
0: 0707, так я хотел и выйти на это. Ну, видишь, что все.
1: Ой, извини, да.
0: А потом сплошные семерки идут, потому что 177 это остается там до Нового года. И тут 7 и 7. Да нет, все в порядке. Это с семерками сегодня будем дружить. А семерка, знаешь, на что похоже, если вот ее перевернуть и выйти там в условиях какого-нибудь сельскохозяйственных работ.
1: Ну, они жалко не видят наши слушатели, но я-то уже вижу, что ты показал нам косу.
0: Косу, да, вот такой там. Пришел не девушка с косой пришла, а мужик с косой. Блин.
1: Странно, что в лото это называют не косы, а топорики.
0: Да, ну тоже, кстати, колющий, режущий инструмент. Давайте посмотрим, что у нас называют люди своими именами, те, которые смотрят больше всего на Луну.
1: 22-й лунный день сегодня, он говорит, ничего не начинать, болезни опасны, поэтому здоровье беречь. В этот день следует быть альтруистом, учить других, если есть чему, передавать опыт, если есть какой, готовить учеников. Но здесь можно обойтись без каких-то там прибауток, потому что готовить учеников всегда можно, даже если не знаешь, чему учить.
0: Даже если понимаешь, что до начала следующего учебного года еще очень далеко, целых 56 дней, но есть категория там факультативчик, который сегодня можете взять и провести для знакомых хотя бы.
1: А в общем, сегодня день достижения человеком цели. Ничего не начинаем, ничего не как бы даже планируем, да, а вот цель достигаем в плане тех дел, которые когда-то давно начали. В медицинском аспекте необходимо быть особенно внимательным к тазобедренному поясу и крестцу. Не делайте резких движений, особенно если они будут в нижней части позвоночника.
0: Вспомните, что вот то самое движение, которым вы легким, там, не знаю, там, усилием подкидывали что-то там в 7-8 классе или там на 2-м курсе института, это не значит, что сейчас вы с утра пораньше рванете и счастливы потом сядете в автомобиль. Нет, можно потом к остеопату потом попадать.
1: А что это я подкидывал тазобедренным суставом, я вот думаю,
0: подкидывал. Выпендривался, может быть.
1: Мячик летит на меня, я его раз тазобедренным.
0: Хорошо, если мячик, а если там одноклассник летит. Слушайте, ну давайте еще посмотрим на себя в зеркало. Может быть, пора что-то сделать с точки зрения стоматологических вопросов. Так Шизгара так выходит на этой неделе при поддержке Dental First.
1: Dental First – это международная сеть стоматологических клиник с 4 филиалами в странах Балтии. В Таллине, Каунасе, Мариамполе, в Риге филиал находится на Александра Чака 134.
0: Вот весь спектр стоматологических предложений. Профессиональная гигиена полости рта, причем со скидкой какой? Она 49 евро всего лишь сегодня обходится, профессиональная. Лечение кариеса и пломбирование зубов, полезная вещь. Лечение корневых каналов, исправление прикуса, имплантация зубов. Да что там, сложнейшие хирургические и простейшие хирургические операции, включая синус-лифтинг, костная аугментация, простое и сложное удаление зубов. Ну, кто давно там терпит эту боль? Зачем терпеть?
1: А почему?
0: Выбирайте Dental First.
1: Почему выбирают Dental First? Потому что это качество и хорошая цена. Например, благодаря сотрудничеству напрямую с производителями имплантантов, Dental First могут предложить пациентам более выгодные цены на имплантацию. Кстати, сейчас акция... консультация имплантолога и 3D-рентген абсолютно бесплатно.
0: Видите, сколько опций мы вам уже рассказали про dentalfirst.lv. Вся информация там. Телефон 20 64 67 77.
2: Партнер шоу Шизгара Dental First.

0: значит, не буду к нам.
1: На самом... Не сочтись за издевательство, это просто непонятно, почему Бутусов решил спеть вот именно вот это. А вроде бы радар говорит, что особенно сильного дождя поутру пока не будет.
2: Я вчера с пожилой женщиной говорил, которая выросла в Курзаме, такая вот она, мы с ней то латвийский, то криевский разговариваем, она мне когда сказала, говорит, Стасик, завтра, говорит, вот смотрим, говорит, если будет дождик, то по традиции это 7 недель.
1: И чего, 7 недель дождика?
2: Да, вот, и я вот сегодня так смотрю и думаю там, а мне же ей потом в глаза-то придется сказать, посмотреть, сказать, ну да, вот, с Майда ты была права, например, или например...
1: Будем надеяться, что права она не была, потому что 7 недель это как раз до сентября, там уже не до купания.
2: Даже это калькулятор доставать не нужно. Давайте посмотрим, что можно... Во-первых, поздороваемся с теми, кто включил сегодня, с теми, кто попутчики наши сегодняшние традиционные. Смотрите, сегодня отпраздновать во вторник можно, например, Иван Купала по старому славянскому календарю. Он, совпадающий с Рождеством этого Ивана Причети, совпадает, ну, само по себе. Короче, крестили когда-то Иисуса Христа в водах Иордана, ну, а трансформируя на латышский календарь, это Лига по старому стилю.
1: Ну, да, должен быть у нас же Старый Новый Год или Рождество туда-сюда. Да, ну, и Лига тоже можно отмечать по юлианскому календарю.
2: И тот, кто скучал, может быть, по мокрому Лигу этого года, вот вам на бис там, так сказать, ну, примите как какой-нибудь ремейк.
1: А еще сегодня глобальный день прощения. Такой, есть такой на самом деле. Первый раз этот Forgiveness Day отметили в 1994 году, поэтому это такой новый типа праздник. 7 июля учредило Днем прощения христианское посольство посланников Христа, проживающих в Канаде. Вот они решили, что до всех надо донести эту мысль. А еще сегодня день дайв-бара, чтобы сразу вас отвлечь от каких-то важных и сложных мыслей. Да. Маленький, локальный такой барчик, который есть в каждом районе. Каждый знает какой-то свой бар, в который, в общем-то, если не знаешь местных, лучше не соваться. А если знаешь местных, то тебя там ждут, и ты там тоже свой.
2: Ты знаешь, это, по сути дела, вот как в детстве смотрели «Кабачок 13 стульев», ну, программа была, и что-то такое понимали не свойственное для тогдашних времяпровождения там советского телезрителя. Все это было, пани и паны собирались в каком-то баре, не особо там бухали, скажем так, просто-напросто под кофеек, обсуждали, потом что-то попели, но каждый мог про любого присутствующего в баре рассказать любую историю, потому что
1: все они местные.
2: Да.
1: Это, в общем, «Кабачок 13 стульев» — это типичный дайв-бар.
2: То есть количество стульев может меняться, и локация может меняться, но тот самый дайв-бар — это он и есть.
1: А еще сегодня день карпов кои. Карпы кои — это, между прочим, такие специальные... Это не кое-какие карпы, это карпы кои, это их название. Более точно, это парчевый карп, декоративная домашняя рыба, выведенная из амурского сазана. Ну и, в общем, много тысяч лет назад японцы придумали, что надо из них делать каких-то таких декоративных рыб.
2: Не скорее не в пищу, а скорее для созерцания.
1: Ну да, и отправили это все в Китай.
2: Ну вот, а куда еще было отправить? Это было время, когда в Китай отправляли, а потом китайцы подумали там и стали делать какие-то подделки под этих карпов, и говорит, это не японский, надо брать, хороший там, и китайцы дальше по всему миру стали отправлять. Ну, опять китайцы выкрутились. Ну что, давайте дальше не будем выкручиваться, просто-напросто мы по схеме же будем действовать. Напоминаем, что, понятное дело, на дорогах может появиться что-то необычное, не только новая лужа появилась там, она может появиться не одна, она может быть с ямой появиться, там яма появится с каким-то там, не знаю, там, ну, затыкой на дороге или что-то.
1: Столбики могут оказаться на одной из полос многополосной магистрали, по которой вы едете, поэтому все будут как-то перестраиваться в одну, и возникнет пробка, и вы нам тогда об этом расскажите. Наш WhatsApp 229-4949. Всегда ждем. Можно, кстати, и текстом, а можно и голосовым сообщением.
3: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Мальцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First».
2: Прежде чем человек начал заглядывать в себя, он посмотрел в зеркало на себя, увидел, что с улыбкой что-то не то, и понял, что нужно обращаться к специалистам. И тут как раз мы напомнили, что есть у нас Dental First стоматологическая клиника.
3: Ну, давайте напомним, что день сегодня рабочий, а это означает, что в этот день кто-то что-то делал такое, что осталось в истории, поэтому этот день смело можно отличать от всех остальных.
2: Мы когда говорим Англия, мы чаще всего говорим про изобретения какие-то технические, и с другой стороны говорим про виды спорта, потому что многие из них появились именно там, на Туманном Альбионе. Кстати, новости спорта у нас, как положено, в 9:26. Ну а теперь про Англию, музыку и, собственно говоря, пафос.
3: А в 1607 году, 7 июля, впервые был спет гимн Англии. Им тогда стал «God Save the King». А еще не прошло и, как получается, не прошло и 70 лет, и Исаак Ньютон получил степень магистра наук. Это случилось за 20 лет до публикации фактически его главного труда, о котором мы рассказывали вам вот совсем.
2: На который потом стали опираться совершенно другие люди.
3: Но, как вы понимаете, опубликовать такую, в общем, эти математические начала натуральной философии, опубликовать без магистерской степени было невозможно, поэтому, в общем, один к одному все получается.
2: Мы потом говорили, что люди, которые в Штатах что-то творили, они опирались как раз на научные знания, приобретенные совершенно, ну, еще не на американском континенте, а еще в матушке Европе, в старушке. Но в Нью-Йорке открывается Королевский колледж. Ну, а почему не королев? Потому что в то время, в 1754 году, еще королевский себе ничего был. Теперь называется, естественно, Колумбийский университет.
3: А в 1881 в этот день впервые напечатана сказка Карла Коллоди «Пиноккио». В журнале для детей, можно сказать, в таких веселых картинках римских.
2: Я как человек, который открыл для себя эту самую деревню Лемоне, в которой родился папа Карло, согласно вот этой всей схеме действующей, могу сказать, что деревня – это маленький городок, он реально существует. Поэтому люди, которые любят присылать инстаграмненькое что-то с лазурки, ну ничего нового-то вы не пришлете, там ни Капфера, ни там то же самое Подмоначье, или там тот же самый Межев, который чуть выше. Все это видено, переведено. А вы доедете от Монако буквально 45 минут туда на север, там, где аппендикс вот этот итальянский заходит, вот там и находится деревушка Лемоне, прелестная совершенно тема, и там музей Пиноккио есть, и люди все помнят.
3: Да, в общем, место, в котором все и началось. В 1907 году вышла первая газета комиксов. Вот не просто комикс какой-то, да, а газета была целиком посвящена комиксами. Называлась она «Оса». Но так как вышла она в Америке, то, получается, называлась она «The Wasp».
2: Жили-были два человека, учились в одном классе. У одного все в порядке было с грамматикой, а второй все время отлынивал, все время с ошибками писал. И потом думает: блин, ну ты ж ничего не сделаешь в жизни. Ты, почему? Могу сделать. Че? Журнал комиксов взял и выпустил. Потому что писать ничего не нужно, а рисовал он прекрасно.
3: А вау, упс.
2: Это вот как раз зовет этого. Слышь, я тебя там... А тот сидит без работы.
3: Как дышь?
2: Ты дышишь?
3: Так, немного инженерии. Значит, в 1930 году было начато строительство гидроузла Бисмарк-Хуверской плотины, тот самый Хувердам, а в 1950 в английском Фарнборо состоялось первое фарнборское авиашоу.
2: Ну, а мы-то помним, что у англичан и французов вечная недосказанность была. Тут эти первыми что-то сделали, тут эти... И все время как Ла-Манш, линия разделения была там. Слева от Ла-Манша вроде как эти что-то побыстрее, справа Ла-Манша там было веселее, потому что вино повкуснее и все такое прочее. Но первый перелет через Ла-Манш самолета на солнечных батареях в 1980 Олимпийском году состоялся. Самолет, на самом деле, с двумя электрическими моторами, которые получали питание от солнечной батареи. И весил самолет 90 килограмм и имел размах крыльев 14, ну, почти 14,5 метров. И я вот про эту всю историю в детстве, конечно, помню, но так как было потом много других всяких вот рекордов, связанных с подъемной силой крыла, приходящейся на единицу размаха и все такое прочее с этим. Но! Ну, это же реально, вот в 80-м году я посмотрел, как он выглядел. Ну, стрёмно.
3: Вот этот вот, в смысле, посмотрите, сказать, самолет.
2: Это жерка такая приклеенная.
3: Здесь надо сказать очень важно, что ее создал американец и, в принципе, решил испытывать ее в Европе, эту этажерку, а не в Америке, просто потому что через Ла-Манш это, ну, культовая такая история. Взять. Он, между прочим, через Ла-Манш на мускульной силе до этого перелетел. Был у него какой-то автожир, не автожир, а потом сконструировал птеропод. птеродактиля реального, нет, который должен был
2: сначала
3: летать.
2: Это, помнишь, как мы сегодня начали? Вот привет всем тем, кто с самого начала наш слушает, там, и говорили, как, вот то, что совсем ты юным, бодрым делал, и казалось, что всю жизнь так будет, и штангу подымал, там, и разгонялся, и прыгал с места. То же самое, чувак сначала взял, так бы, я на мускульные силы через ла-манш, потом я больше так не полечу. Почему? Устал. И тогда он вспомнил, что есть еще возможность взять, сэкономить силы и сделать тогда солнечные
3: батареи. А новаторство, разумеется, в том, чтобы летать не на обыкновенном топливе, а придумать что-нибудь эдакое, типа вот на батарейках. Что еще? У нас в 1985 году, 7 июля, Борис Беккер. Он же Борис Беккер победил в Уимблдонском турнире, став самым молодым чемпионом.
2: Представляете, у нас сегодня новости спорта, то мы будем как раз про Уимблдон рассказывать. И вот опять-таки подзабываешь вот тех самых героев, которые когда-то просто творили чудеса. Все-таки зависаем мы в Лондоне. Последняя новость, ну как последняя, ну из того, что успеем рассказать. 15 лет назад в Лондоне прошла премьера фильма Дэвида Йейтса «Гарри Поттер и дары смерти». Часть вторая. Собственно говоря, он и завершал рассказ о приключениях юного волшебника и...
3: Они потом грозились что-то там доснимать. Так а, наверное, нет, уже дети выросли, уже снимешь, ничего не сделаешь.
2: Он уже бороду брил уже там.
3: Да-да-да.
2: Втайне.
3: Текста нет про это. Теперь только сериал, значит, для любителей Гарри Поттера.
2: Гарри Поттера, как у меня выросла борода, например. Так.
3: 7 часов 33 минуты.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.
4: Come here, baby.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскарта и лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
2: Большие города.
3: Два в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио «Рокс».

0: почему-то сразу учительницу биологии свою вспомнил, Антонину Павловну, вот, которая там была не самым лингвистически подкованным человеком в мире, как-то решила, по-русски-то тоже говорила с говором таким вот, несмотря на то, что всю жизнь там, ну, не всю жизнь, какую-то сознательную жизнь проработала в 32-й Рижской средней школе. Кстати, да, ой, привет всем!
1: Да.
0: Да, здрасте, уважаемые наши утренние, да не только утренние, вообще добрые...
1: Привет тем, кто присоединился, мы тут уже давно, как бы беседа продолжаем. Меня зовут Алексей Титов.
0: Меня Стас Флоренцев, я почему-то про Антонину Павловну решил вспомнить, вот почему, потому что я думал, вышел хорошо, и она, вот слово «вышел begin», ей очень забавно было, по-английски она хотела с нами несколько раз пытаться заговорить, учительница биологии, было забавно, но вот «вышел begin», куда он вышел, это вот как раз вот из той поры. Поговорим по-английски с переводом, поскольку будем говорить про изобретение, имеющее отношение к 7.07 года 36-го, и изобретение, и патент был выдан на США, а там с английским, понятным причинам, было значительно лучше, чем «прости ради бога», а опять-таки у Антонина Павловны.
1: Генри Филлипс звали изобретателя, который в этот день получил патент на очень важную штуку.
0: Антонина Павловна сказала бы Генри. И была права, на самом деле.
1: Ну, почему бы нет,
0: что да. Что среднее? Генри, Генри.
1: В общем, Генри Филлипс получил патент на винт с головкой. Эту головку потом стали называть его фамилией. Винт с головкой Филлипс.
0: Слушай, а тебе, извини, Лех, а тебе не кажется, что... Слышь ты, винт с головкой.
1: Хотите, можно использовать, конечно, и так.
0: Хорошая тема.
1: Дело в том, что головка была непростая, головка была с крестообразной выемкой, если говорить сложно. А на самом деле это был просто крестовой болт. То есть винт или болт, который надо было откручивать крестовой отверткой.
0: Есть, опять-таки, меня не отпускает. Значит, винт с головкой еще с крестом. То есть он еще и верующий, значит, такой получает. Да,
1: покахуйся. Ну, вот об этом-то зачем?
0: Давайте вернемся
1: значит, к инженерному делу. Дело в том, что крестообразная выемка и соответствующая отвертка с коническим наконечником, и это было удобно, потому что отвертка никуда не слетала, она самоцентрировалась в головке винта, и в общем, как бы Филлипс основал компанию, даже Philips Screw Company, чтобы лицензировать свои дальнейшие патенты, да. Но для того, чтобы запустить процесс, нужны были инвесторы, и вот после 3 лет он ходил и говорил: смотрите, у меня есть как бы куча всего, и прежде всего вот этот винт с головкой и крестообразной выемки. Значит, ему отказывали, и потом он убедил американскую компанию винтов потратить, обратите внимание, $500 000 всего на разработку производственного процесса и производство этих винтов.
0: Это вот в довоенные годы чувак выявил такие деньги?
1: Да, он говорил, что вот у меня есть изобретение, но просто, чтобы заработать на этом денег, надо организовать конвейер, чтобы кто-то нам эти винты наштамповал.
0: Подожди, а он конкретно General Motors пытался убедить?
1: Да подожди, нет, он сначала убеждал не General Motors. Он убеждал, чтобы просто дали
0: кто-нибудь
1: деньги. Кто-нибудь, да. А потом уже, он говорит, когда у нас будет конвейер, мы к кому-нибудь придем, и дело за малым, потому
0: Все
1: что
0: понятно.
1: Винты, они что? Винты, они нужны каждому.
0: А у кого есть конвейер, тому винтов нужно много.
1: Совершенно
0: значит,
1: верно.
0: Значит, нужен был инвестор для стартапа, по сути дела.
1: И потом они уже, когда получили вот этот, прошли первый раунд своего стартапа, они пошли к General Motors. Ну и General Motors сказал: ладно, давайте, вот у нас Cadillac новый выходит. И в 36-м году Cadillac собирался уже на базе вот этих крестовых винтов. И потом все посмотрели, решили, что это... Почему это было круто? Потому что, в отличие от шлицевой, отвертка крестовая не слетала.
0: Девочки, шлицевая — это та, которая плоская такая, вот прямая, одна идет.
1: А тут... шлицевая, значит, слетала при закручивании, а здесь все уже переходили на электроинструменты, и можно было самоцентрирующие крестовые винты закручивать более точно, более быстро, экономия, и, соответственно, заработав больше денег. Поэтому инвестиция была оправдана.
0: Обратил внимание на то, что, допустим, после выхода выходных приходит человек, у которого были такие же сложные, скажем, насыщенные выходные, как и у другого человека, но у одного толка шлицевая, то есть прямая отверточка в рабочие инструменты, и он, бедный, ручки-то тремоло идет, там это присутствует в нем, он водичку-то попивает, но ручки, и попасть вот этой прямой отверткой шлицевой значительно сложнее, там, тудун, не попасть.
1: Крестовая, она получается, вообще позволяет, значит, выходные, как ты говоришь, проводить более активно. Но любители спорить тут же нам скажут, что в принципе шлицевая позволяет с большим крутящим моментом закручивать, потому что так или иначе
0: рычаг получается больше.
1: Но тогда, извините, придется обойтись без допинга и без электроинструментов.
0: Конечно, там любители ЖОЗа, там welcome, как говорится. Слушайте, вкручивать это можно еще и вкручивать импланты. Я имею в виду для тех, кто хочет решить свои стоматологические вопросы. Напоминаем, что Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Dental First. Это целая международная сеть стоматологических клиник. Они во всех странах Балтии присутствуют. В Риге находится клиника на Чака 134.
1: Это опытные специалисты, современные технологии и материалы высочайшего качества. Все возможные стоматологические манипуляции от гигиены до имплантации, плюс 3D-рентген, то есть компьютерная томография, цефалометрия, панорамные снимки и интраоральное сканирование, то есть цифровые слепки.
0: Ну, я уже первый заикнулся на той схеме, что вкручивать импланты в то время, когда вот мы рассказывали про те изобретения, то никто не мог представить, что такое будет. Но в настоящее время консультация этого имплантолога в Dental First и 3D-рентген в Dental First совершенно бесплатно.
1: Больше информации на dentalfirst.lv, ну или по телефону 20-64-67-77.
2: Партнер шоу «Шизгара» – Dental First. «Шизгара» – твое лучшее утро. Начинай!

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Rovai Fest. Масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

Подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Смотри, как клево. С одной стороны, снежная зима – это напоминание о том, что да, Новый год у нас наступит через определенное количество дней, а именно через 177. Ну, а по поводу Муму – это начало нового учебного года, там до него еще далеко.
1: Я тебе скажу, что вот это про зиму – это напоминание, что то, что у нас, это все-таки лето называется, и могло быть гораздо хуже, чем есть. Что касается рабочего дня, который сегодня, то он немыслим без правильного рациона.
0: Давайте быстренько себе такой кулинарный праздник живота. Какой-нибудь кулинарный, ну, конечно, сейчас коряво звучит. Короче, праздник живота устроим. Кулинарные или кондитерские события, которые актуальны именно для 7 июня.
1: Да, июля. Будете смеяться, но каждый день есть что-то особенное, что имеет отношение именно к этой дате. И 7 июля – это у нас Всемирный день шоколада. Не спрашивайте, какого – горького, там, молочного, белого или желтого. Просто день любого шоколада.
0: Отпустите тормоза. Если давно на сладенькое тянет, то вам сюда. Ну, а если на тяненькое, сладенькое, еще и холодненькое, то сегодня день не простого мороженого, а есть люди, которые только клубничное хотят. И вот если эти все связанное с клубничкой хотят люди, вот это клубничное мороженое нужно им сегодня выдать. Но! В тюрьме сейчас ужин, помнишь? Макароны, как говорил там Василий Алибабаевич, герой фильма. Сегодня день макарон отмечается, правда, в Штатах, они еще спят, поэтому давайте там, они проснутся, опять будут думать о том, о футболе. А, кстати, о новостях спортивного характера сегодня в 9 часов 26 минут, о макаронах можно прямо сейчас.
1: Ну, видите, получилось у нас идеальный вообще набор. И шоколад, и макароны, и мороженое, то есть и вкусно, и энергично, и питательно.
0: Лешенька, ты покушал, да? Что ты кушал? Я кушал макароны, мама, а с чем? С шоколадом.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Театр Чехова может продолжать ставить пьесы на русском языке. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Рижский русский театр имени Михаила Чехова может продолжать ставить и играть спектакли на русском языке, и его не планируется закрывать или реорганизовывать, заявила советник министра культуры Науриса Пунтулиса по вопросам стратегической коммуникации Агнесе Варпиня. Пунтулис отрицает прозвучавшую в публичном пространстве информацию о намерении закрыть или реорганизовать Рижский русский театр имени Михаила Чехова, подчеркивая, что таких планов в его повестке дня нет. Министр отметил, что его распоряжение об исключении использования русского языка из публичной коммуникации Министерства культуры, подведомственных ему учреждений и предприятий не распространяется на профессиональную художественную деятельность, если оригинал творческой работы на русском языке. В министерстве заявили, что Даугавпилский театр и Рижский русский театр имени Михаила Чехова по-прежнему могут ставить и играть спектакли на русском языке, если драматургический материал театрального спектакля подготовлен на русском языке, он расценивается как оригинал творческой работы на русском языке, и установленные в распоряжении ограничения на него не распространяются. Пунтулис отметил, что театр может продолжать создавать спектакли на русском языке, сохраняя свою художественную идентичность и обогащая культурное пространство Латвии. Искусство не должно терять своего многообразия, но у публичного общения государственных учреждений другая функция, подчеркнул министр. На прошлой неделе Пунтулис встретился с директором Рижского русского театра имени Михаила Чехова Даной Бьорк и обсудил исключение русского языка из публичной коммуникации театра. Министр и руководитель театра договорились о повторной встрече, которая состоится на этой неделе. Пунтулис указал, что планирует повторно обсудить с директором театра комплекс предстоящих работ по внедрению распоряжения, а также, возможно, рассмотреть продление срока для введения отдельных требований. Требования об исключении использования русского языка из публичной коммуникации Министерства культуры, подведомственных ему учреждений и обществ капитала должно быть введено до 30 июля. Руководство Рижского русского театра имени Михаила Чехова ранее информировало, что возражает против распоряжения министра культуры об исключении русского языка из публичного общения подведомственных министерства учреждений. В открытом письме Бьорк выразила мнение, что распоряжение противоречит ряду документов, регулирующих деятельность театра, в том числе делегированным государством задачам по привлечению зрителей из числа нацменьшинств в культурное пространство Латвии, интеграции общества и межкультурному диалогу. Руководство театра также указало, что, по его мнению, внутренним административным приказом министра нельзя устанавливать такое ограничение основных прав. Театр считает, что полное исключение русского языка из публичного общения затруднит передачу информации части аудитории, в том числе русскоязычным туристам и украинским беженцам, а также негативно скажется на финансовых показателях театра.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, местами ожидаются ливни, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале. Включай «Радио Рокс» и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей

0: сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. «Dental First LV». Чака 134.
2: Продемонстрировал улыбку, спасибо нашим партнерам, а потом взял такую мхатовскую паузу, ну, после услышанного про театр, и что сказал?
3: Я вроде ничего не забыл, поэтому пойду-ка я на работу.
2: Окей, 8,4 минуты.

0: всего однажды.
1: Ну вот поэтому и надо отнестись к этому дню гораздо серьезнее, чем хотелось бы так себе это позволить. Я имею в виду, что вторник — это все-таки день рабочий, несмотря на то, что лето, нужно этот день не профукать.
2: Смотрите, двое как минимум уже не профукали. Ух, выхлоп, ух, автомобильные. На улицах становится все больше машин. Значит, не вы один движетесь в сторону своего рабочего места. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Кстати, что касается машин, то у нас в этом части два автомонитора. Если что-нибудь заметили, нам посылайте 229-49-49-49.
2: Можно выпендриться и в один одно прислать, во второй другое. Главное, чтобы справедливая информация была. 188-й день с начала этого года, если включая сегодняшний, 177 дней остается. Мы уже говорили, видите, как 707. Сколько семерок сегодняшнего дня. И мы так, вот, когда говорили, на что похожа перевернутая семерка, мы вспомнили, что в лото называлось это топориками, да, тогда получается. Но по мне вот эта вот семерка, она косу напоминает. Хотя по поверьям, вот говорили вот предки, что косить траву вот 7.07 после захода солнца нельзя. Считалось, что ночная роса ухудшает качество сна. А куда ты на работу не выспавшийся-то?
1: А вот вы, дачники, во всем видите какие-то свои дачные истории. Не топорики он увидел, а косу. Вероятно, озаботишься о газоне.
2: А что ты меня вот сразу туда, вот в дачники? А может быть, я косарь? Может быть, у меня корни белорусские, коси у Яська, не ушинул, например. Вот,
1: может быть,
2: заговорил.
1: Да. Я подумаю об этом. Может быть, в следующий раз придется сказать: вот вы, белорусы, все бы вам что-нибудь покосить, конюшину какую-нибудь.
2: Это я к тестю примазался. Смышь, как вот. А давай мы сейчас вот от темы косьбы посмотрим на синоптические какие-то показатели, которые были, ну, не то что, просто актуальны. Рекорды для этого дня.
1: Знаешь, раньше было как здорово.
2: Как здорово было раньше.
1: Смотришь,
2: да,
1: на один термометр где-нибудь там на радио, и знаешь, что у тебя вот у одного этот важный термометр, а остальные-то не знают. А теперь что? Вот что нам, какой смысл сейчас говорить всем слушателям там Радио Рокс, что сейчас там на дворе плюс 12? У них тоже есть свои гаджеты, они уже заглянули, все знают. Но мы зато знаем статистику в отношении этого дня за многие-многие годы. За последние 80 лет самая низкая температура в этот день была в 19 году.
2: Мы должны сразу давать именно в Риге, в центре города, ну, скажем, ближе к улице Дунтес, потому что тут могут люди: а, подождите, я там у себя был.
1: У нас там метеостанция. Да, да, да. Значит, да, да. В 2019 году было 9,8 градуса выше нуля. Это была самая низкая температура в этот день. Самая высокая была в 2006. Это было 30,4.
2: Ну и оно вам надо?
1: Ну надо. Вот я смотрю на то, что сейчас 12 градусов показывает мой гаджет. Это означает, что мы ближе, конечно, к минимальной отметке. Хотя минимальную температуру засекают где-нибудь в 5 утра, а не в 8-10.
2: Сейчас быстренько так стерли на доске вот эти цифры 9,8 и 34. Давай напишу просто 22. Все задумаются, скажут: а к чему тут 22?
1: Два гуся. Значит, это
2: 22-й
1: лунный день. 22-й лунный день, несчастливый. Хотел сказать, синоптики. Астрологи говорят: ничего не начинать и беречь здоровье, потому что болезни опасны. В этот день следует быть альтруистом, учить других, передавать опыт, в общем, проявлять щедрость или просто накапливать знания.
2: Иди, мальчик, сюда, вот тебе. Что это, дядя, что это? Это опыт мой, неси его куда-нибудь.
1: Кроме того, этот день хорош для постижения своих корней. Если никогда не задумывались, можно вот начать задумываться о своих корнях, пытаться их познать.
2: Или корни вытащить у стоматолога, если допустим, у тебя корневой вопрос такой. Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Dental First. Это международная сеть стоматологических клиник, 4 филиала в странах Балтии: Рига, Таллин, Каунас, Мариамполь. Ну, понятное дело, можно и по дороге в Таллин, и в Каунас заглянуть куда-то. Нам больше всего Рига интересно, поскольку клиника находится на улице Чака, 134. Что там можно получить?
1: Значит, можно сделать профессиональную гигиену полости рта. Вообще, надо сказать, что можно сделать фактически любые стоматологические манипуляции и процедуры.
2: Смотри, начали с корней. Вот. Давай все-таки начнем с гигиены.
1: Почему гигиена? Потому что сейчас можно сделать полную гигиену всего за 49 евро. Ну и, разумеется, лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов, вот, исправление прикуса. Сложное. сложнейшие хирургические процедуры и имплантация зубов.
2: И, кстати, знаете, почему все выбирают вот в многих городах и Эстонии, и Литвы, и теперь уже в Риге, почему Dental First? Потому что это качество и хорошая цена. Знаете, когда они были первыми, как там мистер First, человек с бульвара Капуцинов, был первым. Так вот, они первые, которые предлагают, вот, например, прямое сотрудничество с производителем имплантов, и можно предложить пациентам более выгодные цены на имплантацию зубов.
1: Например, в настоящее время консультация имплантолога и 3D-рентген совершенно бесплатно. Это акция. Больше информации на dentalfirst.lv или по телефону 20 64 67 77.
0: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. «Шизгара» — твое лучшее утро.

0: 8 часов 14 минут. Из Риги вещает Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Давайте улыбнемся какому-нибудь поводу.
0: Тем более, что люди, которые слушают Радио Рокс, они слушают нас и как в режиме FM-диапазон 88.6. Это здесь, недалеко от Риги и в самой Риге. А люди, которые уехали сейчас куда-нибудь на отдых или в командировке, они знают, что взять с собой любой гаджет, главное было бы подключение к интернету. А там radiorocks.lv, и мы с вами. Вот, например, может быть, вы сейчас в стране восходящего солнца, а там сейчас уже добрый вечер, я диспетчер, а там, между прочим, тоже праздники сегодня празднуют.
1: А значит, что касается поводов и праздников и страны восходящего солнца, то здесь наш выбор падает на день карпов кои. День карпов кои. Вот так скажешь, повторишь эту фразу несколько раз и понимаешь, что смысл куда-то исчезает. Карпы кои – это декоративные цветные карпы, которые, между прочим, в наше время встречаются в торговых центрах.
0: Вот так бы ты сказал. Карпы кои очень часто встречаются в торговых центрах, и дети залипают на них. Дети не только залипают сами, с ними залипают чаще всего их отцы, а в это время мамы могут спокойно заниматься шопингом, примерять, и никто им на этой...
1: Нигде будет капать, но когда скорее пойдем, и дети заорают.
0: На карпы.
1: Да, а что касается этих карпов, что здесь интересное дело в том, что это сазан, которого там каким-то
0: всего
1: образом
0: там, да.
1: выращивали, и через несколько поколений получился такой черный карп. Черный карп использовался сначала в Китае, а потом в Японии как пища, а не для того, чтобы дети на него любовались, пока мамы перебирают одежки в магазине. И вот эти вот карпы кои в Японии, в горных районах, были фактически единственным источником белковой пищи. То есть они просто завозили их куда-то там в рыборазводни японские.
0: И забывали на время.
1: Разводили там и потом ели. А вот те мутанты, которые не оказались черными, а были цветными, их в пищу не пускали, потому что вовремя решили, что здесь нужно эстетику, и ими лучше любоваться, чем просто... А съесть всегда успеем.
0: А представляешь, те карпы, которые были обычные, черные, которых там ели в большом количестве, и тут рождается вот такая пятнистая какая-нибудь особь, и все на них, смотри, дебил, дурачок.
1: А так оно и было.
0: Этих жрут спокойно. А так, да, дурачок.
1: Давай кимори отдадим, пусть они разводят вот этих, вот, пусть они едят красно-белых. Так что, когда в каком-нибудь торговом центре проходите мимо аквариума с вот этими карпами или над каким-нибудь там прудом, в котором они плавают, помните, что, если что, их тоже можно будет съесть.
0: Если что, это те самые счастливчики, которые выдержаны. День любви Танабата. 7 июля император появляется на верхней части, в веранде, скажем, дворца Омима, чтобы начать читать элегантные стихи века на листьях бумажного дерева Кадзи и преподнести стихи двум звездам, принцу Алтаиру и принцессе Веге.
1: Да ладно, я проще скажу. На самом деле была древняя японская легенда о том, что был он, и она и их разделила что-то. Получилось так, что Алтаир с одной стороны, Вега с другой стороны, а между ними что? Млечный путь. И есть только один день в году, 7 июля, когда они могут встретиться. Слава богу, это легенда, потому что если бы такое случалось на самом деле, нам бы мало не показалось.
0: Мы с школьной программы, помню, там, полетим на Алтаир и откроем новый мир. Говорили девушки, которые хотели полететь уже совершенно в другие места, а не какой-то там виртуальный Алтаир.
1: Ладно, хватит японской экзотики. У нас есть некий повод, который относится абсолютно к каждому, к любому району, к любому жителю любого района.
0: К любому кварталу.
1: Потому что сегодня день дайв-бара.
0: Значит, маленький, такой локальный, непритязательный. На вывески особо не тратились, не заморачивались на рекламе, но четко знают, как зовут бармена или барменшу. Четко знает, что можно договориться, потому что ты районник, ты свой, деньги забыл. Говорит, да ладно, там, в долг и все такое прочее. Все друг друга знают.
1: Это самое ценное, кстати, когда ты можешь в каком-то баре вот так вот договориться в долг. А вообще в этом баре еще помимо бармена, который, разумеется, знает чаяния всех своих прихожан, если можно их так назвать, там еще должны быть местные, вот как бы друзья бармена, которые постоянно там сидят где-то в углу, примерно в одном состоянии, они не совсем там пьяные, несмотря на то, что проводят там по 12 часов, они совсем трезвые, но они там необходимы. необходимы, как такие вот
0: это философия
1: атрибуты.
0: Уже. Абсолютно. И знаешь, у меня был приятель, у которого когда-то супруга не могла понять, она ему все время навязывала собаку и думала, что это как бы для выгула, и это его удержит. Нет, друзья вот приводили его чаще вот в большой компании, возвращали, не требовали, чтобы их пустили домой, не требовали благодарности за то, что человек, который собаку выгуливал последние 4,5 часа, прибыл домой, как там горит свечи, огарочек, домой идет подарочек. Это вот как раз было про моего друга Толика.
1: Это, кстати, расхожая история, потому что по собаке, потому куда пойдет собака, когда она будет не с хозяином, но пойдет своим проторенным маршрутом, можно выяснить, куда они на самом деле ходили вместо прогулок.
0: Ведь как в стране восходящего солнца свои традиции к этой дате, день Танабата и карпиков вспомнили. Ну, а вот в наших районах сегодня на бис можно взять и отметить второй раз Лига, потому что у славянских народов день Ивана Купала. Ну, тот самый праздник Лига, только со смещением на целые 2 недели.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Итак, вторник, 7 июля на календаре. Видим, что летом не самый сложный трафик по утрам в латвийской столице. Серьезных затруднений в городе нет. В данный момент дорожная обстановка оценивается в 3 балла. Магистрали улицы в среднем загружены на 34%. И лишь несколько мест, где видны заторы от 5 до 10 минут. Можно отметить улицу Латгалес по направлению к мосту Славу. Район перекрестка Круспилс и Гранита. А здесь пробочка наоборот, со стороны моста Славу. Густава Земгала-Гатва перед Брейбас в направлении порта и Карля Ульманя перед Венебас-Гатве, где затор поболее в сторону центра. Внимательно следим за наиболее проблемными участками, где ведутся дорожные работы. Вы тоже, друзья, сообщайте, если на вашем пути неожиданно появились перекрытия, ограничения или непредвиденные обстоятельства, например, ДТП или стоящие на проезжей части авто. Сообщения на дорожные темы принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Два слова о погоде. Пока в столице ярко светит солнце, однако после обеда, по прогнозу, небо затянут облака. Во второй половине дня ожидается дождь. Воздух сегодня прогреется до 20-21 градуса. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
2: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Сейчас вспоминаются, наверное, те самые службы аварийные, которые там особенно вот позавчерашним вечером в Риге там откачивали. Вот, хотя и вчера тоже досталось, потому что реки были разные, не только белые. Привет всем тем, кто с утра пораньше включил Радио Рокс. Это Шизгара, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов.
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов.
0: Давайте расскажем, что сегодня у нас есть возможность поздравить всех рожденных 7 числа 7 месяца, задумать желание вместе с таковым. Действительно, никто не забывает, когда у тебя есть близкий человек, у которого 7-го день рождения, очень удобно. 7 на 7, 49, Спорт.ЛТО.
1: Да, значит, ну, начнем мы с персонажа, которого знают все, от мала до велика. Зовут его Джон Ватсон. Странно, что в русском языке именно Ватсон, потому что все остальные знают его как Уотсон, и вот вроде бы казалось совсем другой человек. Ну, а мы его знаем в воплощении кого?
0: Виталия Соломина.
1: Абсолютно верно. Вот этот отставной, кто он там? Майор, полковник в клетчатом костюме.
0: Военврач, короче.
1: Военврач, в общем, да. Ну и его очаровательная улыбка, усы. И просто дело в том, что у Конан Дойля именно фанаты вычислили, что именно 7 июля 1852 года родился этот самый биограф.
0: А мы-то понимаем, что благодаря фантазии самого, собственно говоря, благодаря фантазии Конан Дойля, рассказчиком, по сути дела, тем собирателем всех этой истории был как раз доктор Ватсон. А у нас во дворе жил парень Эдик, вот, ну, постарше там был, ну, когда он как раз, он внешне походил на Соломина. Его, говорят, привлекали для вот съемок, когда Соломин не мог приехать на съемки, для того, чтобы издали прошелся типа доктор Ватсон. Вот в некоторых сценах как раз проходил чувак, который жил в нашем дворе.
1: Дублер Соломина.
0: Ну, можно звучать, да. Знаешь, дворовый Ватсон, по сути дела.
1: Да, еще в этот день, в 1860 году, то есть 166 лет назад, родился Густав Малер, знаменитый австрийский композитор, например.
0: Например, ну, знаешь, если вспоминать о людях, которые имеют отношение к творчеству, это их большое количество. Владимир Дуров, цирковой артист, дрессировщик, родоначальник династии, по сути дела. А я сегодня несколько раз уже говорил, что там косарь, конюшину и белорусские какие-то вот у меня там, значит, мотивы звучали. Дело в том, что Янка Купала, по-настоящему его звали Иван Доминикович Луцевич, тот самый из великий белорусский поэт. Родился
1: в этот день. Ли это, что он родился в Ивана Купала? И, можно сказать, что Иван Купала в день рождения Янки Купала, все это один и тот же праздник.
0: Знаешь, как это будет? Родился в день Ивана Купала, родился мальчик, и, как положено, назвали его Вадик. Погода не понравилась тогда.
1: Значит, вспоминая твою учительницу биологии, сегодня день рождения Камила Гольджи, итальянского гистолога, патолога, лауреата Нобелевской премии, который известен нам по комплексу Гольджи, который знает любой, кто хоть когда-то рисовал строение клетки. А еще сегодня родился Витторио де Сика, итальянский актер, режиссер, обладатель многих Оскаров, автор фильма, ну как, режиссер фильма «Похитители велосипедов», и это точно все знают, «Брак по-итальянски».
0: Ну, а знаешь, в детстве фамилия была смешной для доколиков просто-напросто. Кто режиссер? Виктория де Сика. А говорим о нашем земляке Эдуарде Паулсе, он актер и театра, и, конечно, кино. Вот очень такую долгую творческую жизнь прожил. Всем бы так, хочется сказать.
1: А еще творческую жизнь прожил Роберт Хайнлайн. Он родился 7 июля 1907 года, хоть и не наш земляк, но декан всех фантастов, поэтому и наших фантастов тоже. Ну, такой, знаете, главный предводитель фантастов, потому что за свою карьеру создал более 30 романов и там что-то около 60 повестей.
0: Слушайте, тогда закончим музыкальным трио, главным, который конечно, является Ринго Стар, та самая 1/4 Битлз. Я говорил уже, по-моему, как когда в Ригу приехал Ринго Стар, я ожидал, что вот на концерте он споет ту самую «With My Friend» песню, которую он реально пел на пластинке битловской. Я помню, что это он. А оказывается, вот прав на исполнение именно этой композиции, благодаря там и Майклу Джексону, и многим другим людям, которые там...
1: И что он пел?
0: Ну, что-то пел, но вот не почувствовали мы какого-то дружеского отношения к нам, но уважение к нам, к нему у нас осталось. Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор, к сожалению, покинул бывший мир иной, но вот с этим человеком приходилось пересекаться чуть больше, чем Ринго Старр, и чуть ближе, потому что было время, когда он был очень доступен для всяких пафосных дней рождения и там корпоратив, на который нужно было привезти звезду, вроде как всем знакомую, вроде как не очень зазвездившуюся.
1: И он не звездил.
0: Он был там, спрашивал, как зовут там юбиляра, никогда не перепутал ни одного имени, то есть это вот отношение, это профи.
1: И еще сегодня день рождения у Жанны Агузаровой, которую тоже представлять не надо. Можно, конечно, привет! Говорить о том, что она советская, российская певица и актриса. Кто-то может сказать, что она с Марса.
3: Нет, дальше.
1: Но вот что она, безусловно, талантище и уникум, с этим, наверное, должны согласиться
3: 8:35.
1: Все.
3: 8:35.
2: Сейчас все будет по-настоящему.

0: Сгара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама. Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Релайфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. На сцене Морген.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: играю рок.
1: Когда кто-то говорит, какой-то детский анекдот вспоминаю, когда там любовник где-то прятался. А кто это говорит? Говорит там Рига. Точное время 8:43. Это Шизгара, это Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня зовут Алексей Титов. У нас сегодня 7 июля, середина лета, можно сказать. Самое время, когда надо не снимать, по крайней мере, со счета возможность как-то провести отпуск хорошо.
1: Насчет счета, граф счета на своем счету. Сейчас про переводы будем с вами говорить. 7 июля 1891 года. Это сколько ж получается? 135 лет тому назад. Курьерская служба American Express запатентовала дорожный чек. Ну и это же...
2: Но на самом деле про отпуск я говорил, важно очень сказать, потому что они вот именно 7 июля это запатентовали и ввели, и представили, потому что знали, что это та штука, которая крайне необходимо в отпуск.
1: Приехал, а где деньги, Зин? Забыли.
2: Там на самом деле все было инициативой директора. Мистер Фарго, начальник American Express, поехал в Европу. Не то, что промотался, но деньги у него закончились, и у него были кредитные письма. Он хотел жить на широкую ногу, поэтому он ходил по разным банкам с этими кредитными письмами. Это было страшно неудобно. Надо было показывать эти письма. Кто-то там должен был удостовериться, что это и есть тот самый господин Фарго, что это настоящее кредитное письмо и так далее. В общем, когда он вернулся, он сказал своим подчиненным: ребята, так, значит, надо придумать альтернативу этим кредитным письмам, чтобы был четкий, простой механизм. Я пришел, значит, денег наличных нет, неважно, там, долларов, фунтов и чего-то еще, но есть вот что-то, какой-то универсальный документ, который позволит кому-то в банке выдать мне по этому документу деньги.
1: Мне очень понравилось, как ты сказал, инициатива сходила от самого директора. Я сразу, прости, отматываю опять один из поводов праздничных сегодняшнего дня. Это мы когда говорили про этот районный бар, в котором все происходило, а мы, где движ, где все друг друга знают, я сразу параллели с детством, когда взрослые смотрели «Кабачок 13 стульев», который был для нас чем-то таким заоблачным, заморским, заграничным, и там как раз присутствовал пан директор, которого играл тогда Спартак Мишулин, и вот как раз пан директор, ему могла тоже прийти такая инициатива. Вот тут тоже счастливый случай, хотел путешествовать пан директор и говорит: «Надо».
2: Ну, в общем, American Express уже в 1891 году, через буквально несколько лет после того, как Фарго там промотался в Европе, выпустили дорожные чеки. Это была самая простая идея, номиналом в 100, 50, 20 и 10 долларов. И чтобы там самое интересное, чтобы надо же было как-то обезопасить от подделок, и они не придумали ничего умнее, как расписываться. То есть я, когда покупаю чек в банке, расписываюсь в правом верхнем углу на глазах у банковского сотрудника, и потом, когда получаю в другом банке, на глазах другого банковского сотрудника, расписываюсь уже в каком-то там документе.
1: Но поначалу это нововведение все-таки восприняли с осторожностью. В первый год компания продавала только 248 чеков, это общая сумма меньше десятки тысяч долларов. Ну и главная причина медленного старта состояла в том, чтобы получить деньги по чеку можно было только в офисах кого? American Express.
2: Ну а потом додумали, что надо всех остальных подписывать и говорить, что слушайте, мы вам отдадим эти деньги, просто вы по этим дорожным чекам выдайте нашему клиенту.
1: И сразу народ понял, а где чаще всего вот при путешествиях нужно искать тех, кто путешествует, и где чаще всего, когда он приезжает туда, хлоп-хлоп по карманам: блин, нужна какая-то наличность. Ну. И вспомнили, что есть такая позиция, как банки сами по себе и гостиницы. В банк он пойдет, чтобы обналичить в светлое время суток, в рабочее время, а куда ты денешься? Ночевать все равно куда-то приползешь.
2: В общем, список гостиниц, ресторанов и прочих заведений, в которых принимали дорожные чеки American Express, уже там через несколько лет составлял десятки страниц. Ну и в конце концов, к 909 году уже на несколько миллионов туристы накупили эти дорожные чеки и, кстати, используют их до сих пор, не говоря уж о том, что этот дорожный чек стал прообразом той самой пластиковой карты, которая есть в кармане. И сейчас хотел сказать у каждого, а потом подумал, телефонами, она уже виртуальная.
1: История уже пошла.
2: Но именно с дорожного чека все началось 7 июля 1891 года.
1: И желание человека путешествовать и отдыхать. Кстати, насчет отдыха. Многие вы отправляетесь в путешествие, там нафотографируете себя любимого или ее любимую, а потом будете рассматривать посмотреть фотографии. Ой-ой, а нужно было сначала решить некий стоматологический вопросик, думаете вы, и тогда бы улыбка, без сомнения, вдруг и всех бы покорила. С нами Dental First, люди, которые научат вас улыбаться. Это международная сеть стоматологических клиник. 4 филиала в странах Балтии, в Риге на Очака 134.
2: Это опытные специалисты, это современные технологии и материалы высочайшего качества. Все возможные стоматологические манипуляции от гигиены до имплантации. Например, специальное предложение сейчас, полная профессиональная гигиена полости рта всего за 49 евро.
1: А хотите еще такую улыбку серьезную-серьезную получить, такую яркую-яркую? Dental First предлагает систему домашнего отбеливания зубов Enlighten. Такой безопасный метод, который не повышает чувствительности зубов, это очень важно. Комплект разработан для достижения оттенка B1. Проверьте, это очень круто после курса отбеливания. Сейчас как раз акция. Можно весь этот комплект Enlight в Dental First приобрести со скидкой 25%.
2: Ну и в настоящее время еще одна акция. Консультация имплантолога и 3D-рентген бесплатно. Так что давайте больше информации на dentalfirst.lv или можно позвонить по телефону 20 64 67 77.
0: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: 8:51. Время для информации о пробках. Или что там на дорогах.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
2: В Латвию пришли дожди, при теплой погоде стали расти грибы. Если вы, друзья, к примеру, собрались поехать за Талсы или еще дальше, то предупредим. На трассе между Валдемар-Пилсом и Роей ведутся дорожно-ремонтные работы. И это место самое затратное по времени во всей Латвии. Здесь организованы 6 участков с реверсивным движением. Время в пути увеличилось примерно на час. В настоящее время работы ведутся на 68 участках государственных дорог, а также на 7 мостах и путепроводах. Выезжая из города в латвийские районы, лучше маршрут планировать заранее. Вернемся в столицу, где продолжается утренний заезд на трудовые места. Трафик по-прежнему летний и не слишком активный. 4 балла на мониторе и считанное количество более-менее существенных заторов, практически нигде не превышающих 10 минут. Можно выделить участок Лелларбускаунсема в сторону центра, Карля Ульманегатва в направлении Островного моста, традиционно притормаживает район перекрестка Круспилс и Гранита, со стороны Улбраки есть очередь на Дрейдинский круг. И отметим небольшой затор на Бриебас перед Густава Земгалегатва в направлении центра. Это не все, но наиболее заметные затруднения в городе на данный момент. На этом о трафике, пожалуй, пока все. Меня зовут Владимир Тин. Наслаждаемся хорошим днем в компании любимого радио и соблюдаем ПДД.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
4: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20-64-67-77.
5: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В правительстве оценят прогресс выполнения приоритетных задач министров. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В четверг, 9 июля, на совещании правительства министры проинформируют о прогрессе в реализации определенных каждым из них приоритетных задач, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. На заседании планируется оценить проделанную до сих пор работу, текущий статус выполнения и дальнейшие шаги, необходимые для завершения задач. Во время совещания отдельно планируется обсудить развитие больничной сети, а Министерство благосостояния представит сценарий введения базовой пенсии, который из-за затрат еще предстоит согласовать с Министерством финансов. Кулбергс ранее обещал оценивать работу министров не реже, а раза в месяц.
2: Про авиацию.
1: Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил, что встретился с потенциальным стратегическим инвестором AirBaltic, который представил ему конкретное письменное предложение о вложениях. Ситуацию с AirBaltic премьер-министр также обсудил в понедельник на встрече с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Глава правительства ведет переговоры с тремя потенциальными инвесторами. Он отметил, непонятно, почему прежнее руководство AirBaltic и консультанта Сиабору отклонило или проигнорировало таких потенциальных стратегических инвесторов. «Мне это до сих пор трудно объяснить, я намерен это выяснить», — заявил премьер. В понедельник, 6 июля, после встречи с президентом Латвии, премьер-министр сказал, что сейчас от руководства авиакомпании ждут бизнес-плана. «Ждем от самой AirBaltic четкого видения будущего, потому что этот бизнес-план до сих пор не был представлен, чтобы любое дальнейшее движение вперед, связанное с деньгами общества, средствами налогоплательщиков и позицией государства, стало возможным, должна быть полная ясность. И здесь больше не может быть такого, как до сих пор. Просто приходят, просят, получают деньги без каких-либо железобетонных планов. Такого больше не будет, этого не допустят», — пообещал премьер. «Должна быть ясность, каким образом AirBaltic собирается выполнять полеты, какими будут планы компании на будущее и кто станет стратегическим инвестором. Здесь государство доказало, что оно не слишком хорошо как надзорный орган в авиабизнесе, и нигде в мире это не было хорошим примером. Здесь все-таки должен быть стратегический, коммерческий инвестор», — подчеркнул Кулбергс. До конца года авиакомпании может понадобиться до 150 миллионов евро. Министр финансов, экс-премьер Марис Кучинскис, ранее выразил мнение, что для Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию. Однако самой компании, вероятнее всего, придется сократить масштабы своей деятельности. «Решение о дальнейшей деятельности AirBaltic зависит не от правительства, а от самой компании, считает он. Нужно посмотреть, предусматривает ли новый план отказ от того, что Латвия не может себе позволить. Например, от слишком большого, несоразмерного числа самолетов. Банкротство AirBaltic было бы невыгодным для Латвии. Однако у государства не будет возможности продолжать предоставлять прямые дотации. Поэтому необходимо дождаться бизнес-плана, который обещал представить новый руководитель компании», — отметил Кучинскис.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, местами ожидаются ливни, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн.

0: онлайн на Радио Рокс ЛВ. Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. «Dental First LV». Чака 134.
1: Широкий спектр услуг, и сразу широкая улыбка, и сразу хорошее настроение.
2: И можно позволить себе и оптимизм, и все остальное, и даже на работу успеть.
1: Попутчики, давай с нами, 9 и 5 минут.

0: называет себя солнцем. Должно было проявить сегодня себя в 4 часа и 41 минуту. В некоторых местах Латвии оно успело там действительно посверкать чем-то. А потом опять-таки тучки, дождик и птички такие, ну, белые, полые. Ну, как так? Ну,
1: да, что птички, даже комаров нет. Птичкам есть нечего, они все в лес норовят улететь. А может быть, даже чайки в вашем районе будут немножко поменьше орать по ночам. Что касается солнца, то оно никуда не девается, что называется, и ежесекундно дарит нам огромное количество энергии и оптимизма, несмотря на то, что скрыто за облаками. Что касается геомагнитной обстановки, все нормально, вообще никаких возмущений нет. Единичка, двоечка.
0: Отвечаешь,
1: сегодня.
0: Да? Отвечаешь, да?
1: Да, проверил.
0: Молодцы. Значит, те, кто отвечает вот за все вот это количество цифр, букв и там знаков препинания, меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Это Шизгара, Радио Рокс. Если что, похвастайтесь друзьям, скажите, давайте все к нам. У нас действительно по-настоящему, у нас без перегибов, у нас по-взрослому. И теперь вот поговорим о том, что я встретил вчера, я уже похвастался где-то час назад, встретил знакомую, она торгует в Юрмале, торгует овощами, ей достаточно количество лет, она выросла в Курземе и приезжает каждое вот утро туда вот торговать. И она мне сказала, говорит, Стасик, если завтра будет дождь, то жди 7 недель. У меня как бы
1: Вот здесь вопрос. 7 недель такого же дождя жди или вообще 7 недель стеной? Потому что если дождь будет такой же, как сегодня, то есть переменная облачность, дождь, ну, в конце концов, лето может быть самым сухим и жарким.
0: Ну, сразу начинаешь говорить. А вот посмотрите, что сейчас творится там в некоторых странах Европы, где там сорокет.
1: А, кстати, там тоже похолодало почему-то очень странно.
0: Попросили.
1: Устали.
0: Кто-то просит там вернуть человека в основной состав сборной команды, и это удается. А кто-то просит, говорит, просто дайте выдохнуть. Кстати, новости спорта. Спасибо магазинам Женева у нас в 9 часов 26 минут. Ну, а прямо сейчас некое количество еще полезной информации от наших астрологов.
1: Астрологи говорят, что сегодня 22-й лунный день, он несчастливый, ничего не надо начинать, более того, болезни опасны, поэтому особенно внимательно относимся к своему здоровью. В этот день следует быть альтруистом, учить других чему-нибудь, передавать опыт какой-нибудь, готовить учеников, хотел бы сказать каких-нибудь, но пусть лучше ученики будут хорошими, да. Кроме того, это день достижения человеком цели, день изучения наук, ремесел, а также постижение своих корней. То есть, ну, в принципе, день такой спокойный для интроверта, который что-то кому-то учится сам и постигает свои корни.
0: А мы насчет корней говорили. Корни бывают это то, откуда ты происходишь, а корни бывают у кого? У чего? У зубов бывают корни. Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Dental First. Это международная сеть стоматологических клиник. Добро пожаловать. Таллин, Каунас, Мариамполь давно уже почувствовали всю прелесть общения с настоящими специалистами, профессионалами стоматологических наук. А у нас в Риге клиника Dental First находится на улице Чака, 134.
1: Ну, раз заговорили о корнях, лечение корневых каналов, лечение кариеса, пломбирование зубов, профессиональная гигиена полости рта, между прочим, сейчас за 49 евро всего полная профессиональная гигиена полости рта, исправление прикуса, сложные хирургические операции, включая синус-лифтинг, костную аугментацию, простое и сложное удаление зубов и имплантация зубов.
0: С теми преференциями, о которых мы уже намекали. Почему выбирают Dental First? Потому что это качество, хорошая цена. Например, благодаря сотрудничеству напрямую с производителями имплантов, Dental First может предложить пациентам более выгодные цены на имплантацию. И напоминаем, что акция в настоящее время, надо успеть, консультация имплантолога и 3D-рентген совершенно бесплатно. dentalfirst.lv, вся информация. Если адрес, напомнить еще раз, это Чака 134 и номер телефона 20-64-67-77.
2: Партнер шоу «Шизгара» – Dental First. «Шизгара». Твое лучшее утро начинается.

0: Францев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. «Dental First LV». Чака 134.
2: Смотрите, две недели назад праздник Лиго. Кто-то традиционно понимает, что нужно успеть пойти сделать вид, что он ищет цветок папоротника. Прекрасно понимает, что ученица биологии объясняла, что эти как раз вот цвести никак не собираются, им нечем.
3: Можно гаметофит найти.
2: Вот за гаметофитом. Кто не добрал гаметофитов, можно повторить, потому что сегодня, собственно, две недели пролетело. Иван Купала, все то же самое, только с дождем, все как мы любим.
3: Значит, помимо этого, можно еще праздновать день дайв-бара. Можно, конечно, отложить это празднование на пятницу, но день дайв-бара именно сегодня, 7 июля.
2: Смотрите, когда вода, и ты говоришь дайв-бар, некоторые представляют, дайвинг, что ли, какой-то там нырнул, и потом этот собрался там с такими же в гидрокостюмах. Нет. Дайв-бар — это вот когда вот что-то свое, вот такое районное, такое, может быть, не самое популярное среди всего остального населения города, но все ваши знают, что если что, там не, ну, без всяких заморочек, добрый бармен или бармен.
3: Кредит, в конце концов, могут вот дать. Дайв-бар, конечно, я, насколько понимаю, это американское название такое, то есть это как бы такой локальный, англичане бы сказали паб, немцы бы назвали его кнайпы, у нас это могут назвать как угодно, имея в виду вот эту вот многостороннюю какую-то как бы важность этого места, где можно
2: и рюмку, и
3: самое главное, по душу поговорить.
2: Да. Да, вот. Можно как район, знаешь, сейчас там бывают там средства, это салоны красоты по имени там хозяйки называются, у Тамары, там Матильда, там, да, не знаю, там Скайдрите. Ну и тут тоже барчик там у Анатолия.
3: Ну да, так оно и есть.
2: Холды! Холды!
3: А еще сегодня Всемирный день языка суахили. То есть на языке суахили, можно сказать, говорит огромная часть Африки. А потом приглядываешься, оказывается, что у всего 5 миллионов он родной, но зато как второй язык его называют 150 миллионов.
2: Может, будьте любезны, те, кто марафоны выигрывает, половина как минимум говорит на суахили, поскольку это кенийцы в первую очередь, ну а танзанийцы во вторую.
3: А еще поищем немножко экзотики. Что у нас есть? У нас есть праздник, который называется День любви Танабата.
2: Ага, ты по-японски сразу зашел? Хорошо, там у них там, это, по сути дела, там Ромео и Джульетта. Нет, не Ромео и Джульетта, просто там юноша, девушка полюбили друг друга. Вот, потом смотрят на небо, а что это там над нами такое? Говорит, этот Млечный Путь.
3: А их не просто так, я думаю, что их разделили. Там должна быть долгая легенда, почему они оказались по разные стороны от Млечного Пути. Вега и Альтаир находятся по разные стороны Млечного Пути, как считают японцы уже много тысячелетий. И вот они именно 7 июля, в середине лета, могут один раз пересечь этот Млечный Путь по направлению друг к другу и как-то там объединиться.
2: Ну вот, насчет объединиться, помните?
3: Слияние голубых гигантов это называется.
2: Ой, какая прелесть. Мы сейчас о гигантах поговорим. Опять-таки, с Японией будет связано. И с другой стороны, с этим локальным баром, в котором можно... Наверное, у нас можно не только рыбку съесть. Это вот как бы приглашение такое вот. Насчет рыбки съесть. У нас сегодня день карпов не каких-то там, а карпов кои.
3: Карпы-кои.
2: Да, есть такие карпы, такой называется парчевый карп, декоративные одомашненные рыбы. Их вот отсазаненные, по сути дела. Это тоже сазан, может кто-то считает отбракованным, потому что когда-то там в пищу-то шел какой сазан, темненький такой, там неказистенький. И вдруг, а что это за хрень такая белая в пятнах пошла? А ну-ка его оттуда.
3: Ой, давай, может, не будем ее есть, будем. Она какая-то белая, да, с
2: давай вот, вот выкинь вот в пруд, пускай посмотрим. Сама там там, или ей помочь. А потом смотришь, один такой неказистый, второй, а потом смотришь, целая свора.
3: А в общем, существует культура разведения таких карпов, которые в высокогорных районах Японии там были чуть ли не единственным источником пищи, по крайней мере, белковой. Да, а вот когда появились эти мраморные красно-белые, их есть не стали и решили, что они настолько хороши, что ими лучше любоваться. Вы их встречали в торговых центрах, ими дети до сих пор любуются, пока дети, их мамы собирают одежду.
2: Дети с папами там обычно проводят время, а мамы собирают одежду. А это знаешь, как выражение, вот белая ворона, Ну вот, по сути дела, пятнистый карп это то же самое, только еще и плавает.
3: И самое главное, здесь, знаешь, здесь язык не поворачивается назвать этот день кулинарным праздником, потому что, несмотря на то, что это карп, который является источником белка, все же это скорее именно эстетический карп, которым надо любоваться и даже не думать о том, что в какой-нибудь там темный день его надо будет съесть.
2: Знаешь, это у нас с тобой не поворачивается, но суахили, наверное, у ребят там язык бы повернулся, они говорят, там, слушай, мы тут не доедаем, давай-ка нам и такая сгодится. Так, у нас 9:20, не за горами у нас выпуск спортивного характера, так что не опоздайте, с нами часовые магазины «Женева».
0: Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM. Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20-64-67-77.
3: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: 9:26. Так как мы спортивные новости выпускаем при поддержке магазинов точнейших швейцарских часов Женевы, нам нельзя тянуть. Поэтому новости спорта прямо сейчас.
1: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
2: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
0: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на улице Тербетес 9, в торговых центрах Акрополя, Альфа и Рига Плаза и в интернет-магазине «Женева.лв».
3: «Женева» плохого не поддерживает. Помните, как в прошлым летом Евробаскет, который проходил в Риге при активной поддержке и Tissot, и магазинов «Женева», и тогда баскетбол, это и так популярный вид спорта, влюбил в себе огромное количество людей, которые вообще не могли представить, как это круто. Про нашу сборную. Вчера в той же самой арене Ксяоми вот, принимали наши австрийцев и победили со счетом 112-66, обеспечив себе выход во второй квалификационный раунд. По итогам первого этапа Латвия занимает второе место в группе F с 3 победами, 3 поражениями. Победителем стали спортсмены Польши, которые выиграли все 6 матчей. Вот это уровень. На втором этапе к Латвии, Польше и Нидерландам присоединятся Германия, Хорватия и Израиль. Команды проведут по 6 матчей дома и на выезде против новых соперников. По итогам всего этого этапа 3 лучшие сборные получат путевку в финальную часть чемпионата мира следующего года, который пройдет в Катаре. Ну, а мы пока Уимблдон быстренько пробежим весь, что успели. Матч 4-го круга между чемпионом Ролан Гаррос, 3-й ракеткой мира, немецким теннисистом Александром Зверевым, 14-й номер рейтинга, и представителем Чехии Иржи Легечкой, вчера был прерван в середине 3-го сета. Причина — остановка встречи. Лиги не успели доиграть из-за комендантского часа. Он строго Уимблдон, все по традициям, как было раньше, 23:00, Данкишон, Битешон, машинка Капутов, Федерзейн. Все прерывается, все идут домой.
0: Они так долго играли?
3: Потому что предыдущие подзатянулись матчи, и вот, знаешь, как-то корт не освободили. И получается, что сегодня будут доигрывать. На момент окончания того вот времени, да, основного, 6-4, 7-5, 3-3 в пользу Зверева. Победитель данного противостояния в 1/4 сойдется с американцем Тейлором Фрицем. Ну, а мы сегодня ждем уже матчей уже Алиаси с Джоковичем. Я видел, как Джокович сыграл тогда с Риндергешем, французом, под впечатлением вообще от накала, насколько заряжен Джокович, насколько его троллили трибуны, как он это выставил, и в конце вот того поединка он снимает с себя майку, ту, в которой играл, извините, тенниску, полу, выкидывает ее куда-то, не глядя на трибуны, а потом надевает новую, и из этой же сумки, правильно, он же в Лондоне, достает белый пиджак. Это было дико круто. И как девчонки, дочки его поддерживают. Ну, это нужно смотреть. Кстати, насчет денег все-таки, денежной составляющей, нужно сказать. Прессовой фонд этого Уимблдона 74 292 561 евро. Я закашлял. Теперь про футбол. 1/8 мирового первенства. Вчера Испания, Португалия. То, что можно было успеть еще до полуночи посмотреть. В действии чемпионы Европы, звезды вообще из той и с другой стороны, обладатели золотых мячей. В общем, у испанцев 33 было игры, если считать основное время, когда они не проиграли. И теперь уже после этого вечера, после этой ночи, стало 34. Выиграли 1-0. Португальцы были близки к успеху в самом конце первого тайма. Там Нуно Мендеш, у него, конечно, не удар, а что-то там пушка просто-напросто. Причем мяч летит, касается пора испанца, чиркает ему по голове и попадает в перекладину. Перекладина делает так, пу-бум-пу-бум. И все смотрят там и на мяч,
0: на
3: пора. А он как ни в чем не бывало. Да что, я с братьями рос, там мне столько приходило в жизни там. В начале второй половины этот Нуно Мендеш получил повреждение и не смог продолжить игру. И там тогда вот нашли эту брешь. Ямаль очень четко проходил вот то место, где его когда-то контролировали. А потом все-таки Ферран Торрес выводит к воротам Мерина, который поражает ближний угол. Бернардо Силва мог сравнять, но пробил головой над той самой перекладиной злосчастной. В общем, Испания в четвертьфинале. На трибунах я видел Хавьера Бортеза, который снялся во многих фильмах, в том числе символичным названием для этого события старикам здесь не место. Последний матч Криштиану за сборную Португалии. 233 игры, 146 голов. Вот можно как угодно относиться к нему. Кто-то боготворит, кто-то фыркает, говорит, что слишком там нарядный, слишком там вычурный ты какой-то. Но то, что благодаря его трудолюбию, вкладу в футбол столько мальчишек, да и девчонок стали более серьезно относиться к занятию и футболом, как самому популярному виду спорта, и спортом вообще. В общем, ему сейчас 41. Говорят, что он уже обозначил, что на следующий чемпионат он не поедет. Но мы же видели камбэки. А кто знает, как будет. Ну, правда, тогда это будет Саудовская Аравия, в которой он поиграет еще какое-то количество месяцев и лет. Все команды-хозяйки нынешнего чемпионата синхронно закончили выступление вслед за Канадой и Мексикой. Вот после этой игры под утро крупно проиграли американцы, проиграли бельгийцам 1-4. Я, помнишь, сказал еще, там поборются, но не произошло. Престартовое ожидание от этого матча значительно подогревала скандальная ситуация с отменой дисквалификации Балагана за красную карточку, полученную в игре с Боснией. Лучший бомбардир звездно-полосатых на турнире появился в стартовом составе, не смог принести максимальную пользу. Ну и бельгийцев же это скандальная история, хотя тренер сказал, что я на пресс-конференции буду говорить только о футболе. Потом он сказал, говорит, я не верил, что 5 июля может превратиться в 1 апреля. Как это вернули? Пошутил все-таки. В общем, американцы по игре сначала успели счет сравнять, а бельгийцы первыми здорово вошли в игру, там Кетелетари открыл, а потом, опять-таки, Кетеларе, он закрепил успех, и пошло-пошло, в общем, без Лукаку никуда, он добивал там всех. В общем, шансов не было, сборная США закончила выступление на домашнем чемпионате. Ну, вылет в 1/8 нельзя назвать уж совсем провалом американцев, но чувство разочарования от выступления команды Почеттино наверняка испытывают многие болельщики звездно-полосатых.
0: Ну, наверное, да. А многие вздохнули и сказали, как в детстве говорили, жило-было-вышло.
3: А Бельгия же после вот начала откровенно слабых выступлений на старте чемпионата мира в нужный момент все-таки провела с большим отрывом свой лучший матч, можно сказать, заслуженно вышла в следующий круг, в четвертьфинал, где сыграет с Испанией. Ну, нам не обязательно ждать этого для того, чтобы насладиться футболом. У нас сегодня в очень комфортное время начинаются игры. Аргентина-Египет, 19:00. Мы увидим противостояние там тех самых фараонов с Салахом и того самого Месси, которому все фараоны вот по барабану. И в 23:00 Швейцария-Колумбия. Еще раз докажем, что перед тем, как будет пауза до 9 числа июля месяца, швейцарские часы в матче с Колумбией уже точно пойдут. Точно.
0: А выше дальше, громче на Радио Рокс при поддержке магазина швейцарских часов «Женева». А швейцарские часы у нас отличаются от обычных чем? Ну, во-первых, тем, что они швейцарские, во-вторых, тем, что они точные, в-третьих, что они суперценные. Почему? Потому что есть строгие стандарты качества. Есть знак качества, который называется Swiss Made, и он выдается только тем часам, механизм которых придуман и разработан. Где? В Швейцарии.
3: Ну, не в Колумбии же.
0: А финальная проверка проведена на территории где?
3: Ну, не в Колумбии.
0: В Швейцарии. И не менее 60% производственной стоимости приходится на швейцарские комплектующие, стало быть, налоги заплачены где? В Швейцарии. Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines & Certina в магазинах Женева, на Термитас 9 в торговых центрах Акрополя, Альфа и Рига Плаза и в интернет-магазине geneva.lv.
1: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
2: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Предложение в аптеках Апотека в июле. Экситофин 78,22 миллиграмма на миллилитр. Лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата тербинофин. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель филиал Сандос ДД в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
5: Билеты «Билишус Сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Шискара.
8: Решим все, кроме погоды.

0: Здесь уж мне никак ничего не изменить. Выходные обязательно,
1: обязательно
0: будут.
1: Если есть вторник, значит, потом когда-то приделаются выходные. Вы слушаете «Шизгару» из Риги. Она выходит исключительно в рабочие дни. Меня зовут Стас Лоренцев.
0: Меня Алексей Титов, а у нас «Культурный слой».
2: «Культурный слой».
1: Четко можем сказать, что культурные люди, особенно дамы культурные, собираются сделать в эту пятницу, 10 июля, благотворительный ситцевый бал. Очередной раз будет проводить ассоциация бизнес-женщин латвийская. Ну и скажем, что место проведения это в Риге Кока, Рига, это Красотаю 12. 16:00 начало, 3 часа все это мероприятие идет. Стоимость билета 15 евро для пенсионеров, инвалидов, студентов 10, а школьники и детки, которые еще дошколята, идут без бесплатно. Какая цель? Дело в том, что впереди у ребят, которые занимаются музыкой, новый учебный год. А потом, глядишь, многие из них хотят продолжить вот эти свои пути туда, вот к вершинам, туда стать знаменитым.
0: Но сами понимаете, конкурсы, фестивали, участие, все это требует каких-то ресурсов.
1: Ну и там люди собираются в призовой фонд, который будет выделен самым талантливым детям, как стипендии на обучение. А помимо всего, если бал-то ситцевый, значит, еще будет проведен конкурс. Вот дамы, которые шьют сами, могут принять участие в конкурсе на лучшее платье, созданное своими руками, или платье с историей. И там приз очень классный, там профессиональная швейная машинка выдается победительнице. Ну и все билеты на Бейлиш Парадиза. Еще раз напоминаем, ситцевый бал этого года в 16:00 в Риге, на Кока Рига, организатор клуб деловых женщин.
0: Ну, а если что, мы до пятницы еще несколько билетов разыграем.
1: Да, кстати, да, кто-то получит возможность попасть туда совершенно бесплатно. А что в программе забыл сказать? Выступление ансамбля музыкальной школы имени Дарзеня, показ мод от модельера дизайнера Лорены Плюссе, показ платьев от самих гостей бала, ну и танцевальные номера, лотерея, ценные подарки, танцы и все такое прочее.
0: Значит, что у нас случилось 17 июля в разные годы, в это время, что у нас в культурном слое? 1881 год, то есть 145 лет назад, на страницах римской газеты для детей, так она называется, наверное, газетто.
1: Для бомбин.
0: Для бомбин. Появились две первые главы сказки «Приключения Пиноккио». Началось все с того, что вечно нуждавшийся в средствах писатель Карл Калоди отправил редактору нового еженедельника рукопись, которая называлась «История Буратино», с припиской: «Посылаю тебе этот детский лепет, делай с ним что хочешь, но если напечатаешь, ты уж будь любезен, заплати». Здесь путаница начинается, потому что «Приключения Пиноккио», оно на самом деле «История Буратино». И тут выясняется, что Пиноккио, конечно, это, понятное дело, орешек, а Буратино — это просто деревянная кукла. Так что это, в принципе, имена одного и того же человечка.
1: Я пытался разобраться в этой ситуации, находясь вот там, в местечке Ле Моне. Я уже как-то рассказывал в эфире про это дело. То есть люди, которые ездят на лазурку, там, значит, начинают мериться там своим потенциалом, и потом там, кроме там фотографий с Капфера, там новый рестик открыли, классный, посидели вот в Каннах, там, ну, ньюсерцы были, ничего себе, ничего нового. А вот знаете ли вы, что прямо от Монако, вот от того места, где князья там уже Гримальди долгие годы и Жак Ив Кусто жили, 45 минут траверс, и такой маленький-маленький аппендикс выходит итальянской территории, через туннельчик проезжаем, 45 минут, местечко называется Ле Моне. Класс, просто рай. Вкусно, атмосферно. И главное, что там есть музей Буратино. Я ими спросил, музей Пиноккио, на меня посмотрели, нет, Буратино. То есть это местечко, где реально родился папа Карло.
0: Ну, а, собственно говоря, папа Карло там Буратино и выстрогал. То есть, да, чтобы не было никаких сомнений, что Пиноккио Буратино это не то, что вот Калоди придумал Пиноккио, а Буратино придумал Толстой. Нет, это один и тот же человек, и того и другого придумал Карло
1: человек.
0: Калоди. А кто он, по-вашему?
1: Хорошо, да.
0: Деревянный
1: да.
0: человек.
1: Цой жив, я понял.
0: Деревянный Идем человек.
1: Дальше.
0: Значит, 1968 год, 7 июля, спустя 3 года после ухода Эрика Клэптона и через 8 месяцев после ухода Джеффа Бека окончательно распалась группа Yardbirds. Джимми Пейдж, который остался с правами на имя группы и концертными обязательствами, был вынужден начать собирать новый состав.
1: Что такое? Птичку жалко.
0: Да, в общем, первым приглашенным стал Джон Пол Джонс. Помните, вчера вспоминали упоминали о том, что день рождения у Джон Пол Джонса, но не того, который из Led Zeppelin, а там имелся в виду капитан революционного флота американского времен войны за
1: который имя поменял себе специально.
0: А здесь вот на арену выходит именно Джон Пол Джонс, который стал басистом в Led Zeppelin. Собственно говоря, недолго думая, через какое-то время после вот этих всех событий это название и появилось.
1: Ну, клево. Птички тоже летали, а Цепелин летал еще более уверенно. Свадьба Бьорна Ульвеса, Агнеты Фальскук. Любители Абба, знаете, что это произошло в 71 году, именно 7.07. Через 3 года они станут всемирно известны как члены шведского квартета Абба. Кстати, сколько свадеб было проведено именно 7.07 и не сосчитать.
0: А это потому что цифры такие
1: Да, абсолютно. А я тебе скажу, что 7.07.07... Ты не представляешь, какие деньги платили любому глухонемому там музыканту, который должен был украсить любое свадебное существо. А про ведущих, которые просто там скакали там и ничего нового не делали, я и не говорю.
0: Оно ведь на самом деле очередь в место, где можно расписаться, она же не бесконечная.
1: Они пролонгировали там специально, там все ЗАГСы работали чуть ли не с 7 утра. Во какие времена были.
0: Да, ну что у нас еще случилось 7.07 в другие годы? В 90-м году в Риме впервые выступили вместе 3 главных тенора современности Паваротти, Доминго и Карерас, а в Лондоне в этот день, в 11-м году, прошла премьера последнего фильма «Гарри Поттера», ну, последнего из, по крайней мере, вот той серии, где играли все звезды 2000-х, «Гарри Поттер и Дары смерти», часть 2.
1: Мы уже успели поговорить о том, что было когда-то в культурной жизни мира, сделано именно 7.07. Сейчас нужно посмотреть культурному человеку на свое изображение или себя в зеркале и подумать, а может быть нужно что-то стоматологическое себе там решить, какую-нибудь проблемку. С нами Dental First, международная сеть стоматологических клиник. В Риге она находится на Чака 134.
0: Обратите внимание, эта информация важна именно перед отпуском, потому что можно еще что-то успеть сделать.
1: Чтобы фотографии потом с улыбкой были.
0: Да, или в конце концов, чтобы не болело. Чтобы там не обращаться, потому что Dental First — это опытные специалисты, современные технологии и материалы высочайшего качества и все возможные стоматологические манипуляции от гигиены до имплантации, плюс 3D-рентген, цефалометрия, панорамные снимки и даже интраоральное сканирование.
1: Уважаемые радиослушатели, для нас с вами сейчас просто райское время, для того, что есть опции от Dental First. Например, гигиена профессиональная только 49 евро, а еще в настоящее время консультация имплантолога, кто давно задумывался, 3D-рентген совершенно бесплатно. Чака 134, вся информация dentalfirst.lv, номер телефона 20 64 67 77.
2: Культурный слой на радио Рокс. Шизгара. Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки. Радио Рокс. Автомонитор на Радио Рокс.
3: Завершился утренний час пик в латвийской столице. В моменте перед 9 часами на мониторе промелькнула 5, а так в среднем было 4 балла. Это показатель трафика на максимуме. Загруженность дорог оказалась на 8% ниже усредненного показателя для этого времени. Ну а чтобы завершить картину, добавлю, было 24 затора, и в сумме они составили 16 километров. К этой минуте все основные показатели снизились, и на многих дорогах восстановилось свободное движение. Заторы остаются лишь на самых популярных и востребованных участках дорог, например, на карду Ульманя-Гатвы или на Лиллербас-Каунсема в сторону центра. Обратим внимание на сводку госполиции. За вчерашний понедельник в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 85 ДТП. На прошлой неделе, к слову, средний показатель аварийности составил 89 ДТП в сутки. Вернемся к текущей сводке. Пострадали 8 человек, в том числе самокатчик, велосипедист и пешеход. Задержано 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 2 в легкой степени, на 3 заведены уголовные дела. В результате, помимо штрафа, одному придется выплатить номинальную стоимость автомобиля, а у 2 машины попросту конфисковали. Остается добавить, что всего патрульные составили 66 протоколов за нарушения в сфере дорожного движения. Не нарушаем и продолжаем движение только вперед. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Йиха, ДНС, Пейкалос, Максима. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине.

0: магазине geneva.lv.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
0: iSpeak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Если слушать, то Радио Рокс.
4: Как справиться с вторником и не поссориться с ним? Мы только что доказали, что это вполне возможно. Приручили его, по сути дела, специально для вас.
5: Рецепт понятен. Включаете с утра шизгару и можете справиться не только со вторником, но и с начальником.
4: Завтра будем то же самое делать со средой. Я Стас Флоренцев.
5: Я Алексей Титов. Счастливо.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Специальное предложение для наших слушателей. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскартой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника LV или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Ее глаза на звезды не похожи, в них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычный вечер прожит, а с ней он каждый раз другой. Ее упреки вестники прохлады, как скошенная в августе трава. И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права. Где-то

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

радио «Рокс».

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Специальное предложение для наших слушателей. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходите. Ходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей!
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: Я вот никогда не задумываюсь, что я там пишу стихи или песни. Я всегда пишу сначала стихотворные всякие штучки-дрючки, и только потом пишу музыку. Почти никогда не было наоборот. В молодости было наоборот. Поэтому я не знаю, есть ли эта грань вообще, существует ли она, эта грань. По-моему, ее вообще нет, такой грани. Есть отвратительные стихи, есть отвратительные тексты. Да, есть прекрасные стихи, есть прекрасные музыкальные тексты.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Цинтари» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
5: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим. Вот

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле?
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билетаем. Билетшустер.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Очень сложно было, ну, скажем так, непрофессионалам создать этим людям конкуренцию. Например, допустим, Костя Кинчев. Это была безупречная, мощная энергия с поддержкой колоссального большого зала. Цой со своим вот этим вот одежда в черном, с гитарой, вот такой как бы рок-герой, вот со своей вот этой внутренней глубиной, да, человеческой. Шевчук со своей вот этой вот как бы мировой такой вот удар по столу кулаком, русский мужик, да?
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

Реклама. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. На сцене.

0: Fest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Дилера Вагапова. Группа Мураками.
1: Когда мы назывались, мы вообще... Это было так эмоционально, грустно и печально. Мы все ругались. Мы поругались тогда с гитаристом, я помню, так сильно. И когда нужно было принимать решение хоть как-то назваться, потому что нужно было уже выпускать афиши, был заявлен зал, было заявлено, что у нас будет концерт. И вот нужно было выпускать рекламу. Я говорю, ну это же нечестно, ребят. Ну что, мы будем группа без названия, что ли? Ну давайте. У меня было предложение назваться группа Буратино, был назваться Единорог, типа Единый Рог. В итоге там было около 40 названий. Никому ничего не нравилось. А, она еще была «Солнце-клёш» название, помню. Я говорю, какое мы, типа, слово увидим, так и назовемся. И просто тогда была такая мода на японское, вот все. Крига я читала тогда, Харуки Мураками, «Норвежский лес». И все, и вот таким образом появилась группа Мураками.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

из-за тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.
6: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Reklama.
1: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсала. На сцене – Моргенштерн.

0: Джанишкин. Лайффест. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: мысли вслух.
1: Андрей Князев, музыкант.
2: Миха, это образ вот этот, который у него появился, вот с иголками, вот этот, который всеми любимый, да? Когда-то было время, когда этого образа не было и в помине. Горшок, значит, на тот период, он очень много смотрел на ленинградский рок-клуб, он как Алиса хотеть быть, там еще чего-то. Но на сцене он, ну, был забавный, он же не сразу был уже такой полностью раскрепощен, он был скованный. Он выступал как? От него вот эта энергия перла, ну, как от всего коллектива, когда мы играли на сцене. Ну, туда-сюда по сцене ходил, например, допустим, и создавал какую-то такую хаотичность, да. То есть не было еще тогда слаженного вот этого мощного образа. Потом уже мы начали по-всякому формироваться, начал появляться образ, сценический имидж, но в действительности весь этот как бы набор артефактов может быть объединен одним словом, действительно, дружба.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 15 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Многие водители хотя бы один раз задавались этими вопросами. Можно ли смешивать моторные масла? Почему современные автомобили стали заметно крупнее своих предшественников? И всегда ли скрип тормозов означает неисправность? Давайте разбираться. Ситуация знакома многим. Уровень масла оказался ниже нормы, а под рукой канистра другого производителя. Что в этом случае делать? Специалисты говорят, в экстренной ситуации смешивать современные моторные масла можно, если они имеют одинаковую вязкость и соответствуют требованиям производителя автомобиля. Доехать до сервиса такой вариант позволит без серьезных последствий. Но постоянно так делать не стоит. У каждого производителя свой пакет присадок, и при регулярном смешивании свойства масла могут ухудшаться. Поэтому после такой вынужденной доливки лучше как можно скорее заменить масло полностью. Если поставить рядом автомобиль начала 2000-х и его современного преемника, разница будет заметна сразу. Новые машины стали шире, выше и тяжелее. Главная причина – безопасность. Современный автомобиль должен выдерживать гораздо более жесткие краш-тесты, поэтому в конструкции появились усиленные стойки кузова, дополнительные элементы защиты и зоны программируемой деформации. Добавьте к этому множество электронных систем безопасности, более сложную шумоизоляцию и требования к комфорту, и станет понятно, почему каждое новое поколение автомобилей постепенно прибавляет в размерах и весе. Скрип при торможении не всегда означает, что пора срочно ехать в сервис. Иногда причина вполне безобидная. Например, после дождя на тормозных дисках появляется тонкий слой ржавчины, который исчезает уже после нескольких торможений. Скрип могут вызывать и особенности состава современных тормозных колодок, особенно если они рассчитаны на длительный срок службы. Но если посторонний звук стал постоянным, усиливается или сопровождается вибрацией, откладывать диагностику не стоит. Причиной могут быть изношенные колодки, поврежденные диски или неисправность тормозного механизма. А с тормозной системой, как известно, лучше не экспериментировать. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: спортивном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу сервис.
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе. Местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Алексей Романов, группа «Воскресенье».
1: Ну, музыка же в первую очередь математика. И во вторую очередь физика, как частный случай математики. Все от Пифагора же все пошло.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
2: Билеты «Билишус Сервис».
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер скептически оценивает возможность реализации всей правительственной декларации. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Правительству, скорее всего, не удастся реализовать все, что предусмотрено в правительственной декларации, признал в разговоре с агентством «Лето» премьер-министр Андрис Кулбергс. Уже в первый месяц на посту стало ясно, что организация работы правительства и большой объем повседневных вопросов существенно ограничивают возможности заниматься стратегическими задачами. Определенно все сделать не получится, это абсолютно ясно, сказал премьер. По его словам, правительственная декларация слишком объемна, а повестку дня кабинета министров в большой степени занимают вопросы, которые, по сути, не должны рассматриваться на правительственном уровне. По его мнению, это не только сокращает время для принятия стратегических решений, но и размывает ответственность за принятые решения. В целом, Кулбергс более или менее доволен работой министров. Однако после оценки первых презентаций министерств, подготовленных к выездному заседанию правительства 27 мая в Латгале, он пришел к выводу, что в госуправлении слишком большое внимание уделяется процессам, а не конкретно измеримым результатом. И в министерствах еще необходимы существенные изменения в культуре труда. Премьер указал, что начал работу над изменением организации работы правительства. Однако часть изменений будет возможна только в долгосрочной перспективе, так как для этого необходимы поправки к нормативным актам.
3: Про полицию.
1: Во время профилактической проверки в центре размещения просителей убежища в Лейпне Алукснэнского края сотрудники государственной полиции Латвии обнаружили 30 ножей, которые жильцы хранили под матрасами и подушками, нарушая правила внутреннего распорядка. О результатах проверки стало известно после того, как министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил об изъятии 31 ножа. Позже эту информацию подтвердили в государственной полиции. Проверки прошли 27 июня в центрах размещения просителей убежища в Лейпне и Муценьеках. В них участвовали сотрудники полиции, представители других компетентных служб, а также кинологи со служебными собаками. В полиции пояснили, что сами по себе обнаруженные ножи не являются запрещенными предметами. Согласно правилам внутреннего распорядка, каждому просителю убежища при заселении выдается комплект бытовых принадлежностей, в который входит и кухонный нож. Однако хранить его разрешается только в специально отведенных местах. Во время проверки выяснилось, что многие жильцы держали ножи под подушками или матрасами, что считается нарушением внутренних правил и создает потенциальные риски для безопасности. После проверки руководство центра обсудило с полицией дополнительные меры по снижению возможных угроз.
3: Про погоду.
1: Завтра в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселыбос Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселыба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Предложение в аптеках. Апотека в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр. Лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата тербинофин. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель филиал Сандос ДД в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке. 28

0: августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе. Местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: По погоде, во всяком случае, пока день оказался даже лучше, чем обещали синоптики. Временами проглядывало солнце, никаких осадков не было, хотя после обеда в прогнозе значился дождь. Но, видимо, он сместился немного вправо, ближе к вечеру точно пойдет. Трафик долгое время стабильно держался на уровне 4 баллов, и вот только перед выходом в эфир на мониторе появилась пятерка. Будем считать, что час пик в латвийской столице стартовал. Каким он будет, предсказать сложно, но можно предположить, что 8 баллов на максимуме будет норма примерно в половине шестого. Видны затруднения на Карля, Ульманя, Гатве как в сторону центра перед Веньбас Гатве, так и в направлении Юрмалского шоссе, где перед улицей Яунмуку по-прежнему перекрыт левый ряд и движение осуществляется по правой полосе. Неожиданные заторы на Баускас с двух сторон перед перекрестками с Мукусалас и Зепникална. Там произошло ДТП, работает полиция. И еще одно сообщение. Днем мы получили от водителя такси Александра Рязанова. На въезде на Вантовый мост в направлении центра напротив здания Светбанка возле дороги стоит столб, а у столба госномер от автомобиля ОА-7074. Если он ваш, знаете, где искать. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Соблюдаем ПДД и будем внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Каждый второй житель Латвии хотел бы сменить жилье. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: При покупке нового жилья латвийцы ориентируются на более скромные бюджеты, чем жители Литвы и Эстонии. Почти две трети жителей Латвии готовы рассматривать недвижимость стоимостью до 100 тысяч евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного Норстат по заказу банка СБ. На вопрос о том, сколько они готовы потратить на новое жилье, 35% латвийских респондентов заявили, что могут позволить себе жилую недвижимость стоимостью до 50 тысяч евро. Еще 31% рассматривают вариант жилья в ценовом диапазоне от 50 до 100 тысяч евро. В целом 66% жителей Латвии рассматривают свое будущее жилье в ценовой категории до 100 тысяч евро. В Литве и Эстонии таких людей почти в два раза меньше, 32 и 35% соответственно. Жилье стоимостью свыше 150 тысяч евро готовы купить 16% жителей Латвии, 33% жителей Литвы, 44% жителей Эстонии. Особенно выделяется Эстония, 9% опрошенных там готовы потратить на жилье более 300 тысяч евро. В Литве таких 4%, в Латвии 3%. Сменить жилье в ближайшие 3 года планирует примерно каждый пятый житель стран Балтии. 18% в Латвии и по 20% в Литве и Эстонии. Однако в целом гораздо больше людей хотели бы переехать в другое жилье. Об этом заявили 43% жителей Латвии, 33% жителей Литвы и 38% жителей Эстонии. Различия между странами заметны не только в стоимости жилья, но и в отношении к размеру ипотечных платежей. В Латвии 59% потенциальных заемщиков готовы платить по кредиту не более 400 евро в месяц. Еще 26% считают приемлемым платеж от 400 до 600 евро. В Эстонии только 26% готовы платить до 400 евро в месяц. При этом почти каждый третий или 29% допускает платежи более 800 евро в месяц, а половина из них более 1000. В Литве наиболее распространенным ответом был ежемесячный платеж от 300 до 500 евро. Такой вариант выбрали 37% опрошенных. По данным СБ, в первой половине этого года средний размер жилищного кредита в Латвии составлял около 100 тысяч евро. В Литве – 119 тысяч, в Эстонии – 145 тысяч евро. В банке отмечают, что жители Латвии чаще ориентируются на меньшие бюджеты и более низкие ежемесячные платежи. Отношение к размеру первоначального взноса также заметно различается в странах Балтии. В Латвии чаще всего жители готовы внести до 10 тысяч евро. Такой ответ дали 37% участников опроса. Почти каждый пятый смог бы выделить до 20 тысяч евро. В Литве наиболее популярным вариантом был первоначальный взнос до 20 тысяч евро – 28%. В Эстонии жители чаще готовы вкладывать более крупные суммы – 27% могут внести до 40 тысяч евро, 17% – более 50 тысяч евро. Чтобы накопить первоначальный взнос, жители всех 3 стран Балтии чаще всего готовы сокращать повседневные расходы. Такой вариант выбрали 30% жителей Латвии, 40% Литвы и 41% жителей Эстонии. Еще один распространенный способ – продажа уже имеющейся недвижимости. На такой вариант указали 28% жителей Латвии, 32% Литвы, 34% Эстонии.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Король и Шут — это классика Радио Рокс, и нам по кайфу, что именно трек «Лесник» открыл вечерний экшен-рок «Жив». 7 июля исполняется 64, как пел когда-то Пол Маккартни, космической барышне Жанне Агузаровой. Мы непременно вернемся к этому событию, но позже. Потому что сейчас у нас еще более веский повод поднять за здравную чашу за живую легенду экс-барабанщика Битлз Ринга Стара. Он празднует 86-й Happy Birthday, и в свое время на праздновании 70-летия в нью-йоркском зале Radio City Music Hall бывший подельник по Битлз Пол Маккартни поздравил юбиляра, исполнив трек из белого альбома под названием «День рождения». Вот его-то мы и заслушаем в честь днюхи Ринга прямо сейчас на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: на радио Rock Animal Jazz с треком «Смайлик» 2023 года выпуска. Ну а мы вернемся в настоящее время и узнаем, что происходит на магистралях и улицах латвийской столицы из автомонитора. Затем продолжим под все лучшее и любимое. Очень скоро группы Styx, Браво, Алиса, а также Ума Турман с треком «В городе. Лето».
1: Автомонитор на радио Рокс.
0: Как и ожидалось, погода портится, тем временем в Риге вовсю идет вечерний разъезд. За минувшие полчаса трафик прибавил 2 балла с 5 до 7, но это нормально. Равно как и то, что к этой минуте в городе уже сформировался 41 существенный затор. Смотрим, где можно задержаться минут на 10, а то и поболее. В центре это улица Вальдемара в сторону Вантового моста и далее до улицы Мелнсила. Крупная более чем на 20 минут пробка на улице Слокас в сторону перекрестка с Юрмалас-Гатве. Также тормозит улица Даугавгривас. Вообще, во всем этом районе непросто. Само собой, в это время плотно на Карле Ульмане Гатве в обоих направлениях, а в другой части города, на улице Круспилс, около 10 минут можно оставить в заторе от моста Славу в сторону Гранита, а в обратном направлении пробка более чем на полчаса. В общем, уже есть приличные трудности, ищем оптимальные варианты маршрута и не скучаем в пробках. С вами любимое радио. Отметим, что за вчерашний понедельник в городе было 85 ДТП, пострадали 8 человек. Патрульные составили 66 протоколов на нерадивых водителей. Пятеро попались нетрезвыми за рулем. Две машины конфискованы. Будем внимательны, соблюдаем ПДД. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсава. На сцене

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
6: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: группа «Браво» с треком «Ветер знает» из альбома «На перекрестках весны» 96 года выпуска. Как вспоминал Евгений Хафтан, в середине 90-х мы оказались на распутье, и я понимал, что нам нужно записать какой-то совершенно крутой альбом. Если мы это сейчас не сделаем, про нас все забудут. Как оказалось, не забыли, в том числе на Радио Рокс. Мы же сделаем небольшой экскурс в музыкальную историю и отметим, что 7 июля 1977 года в свет вышел 7-й альбом под названием «Grand Illusion» американской группы прогрессивного рока Styx. Видимо, семерки помогли, релиз стал прорывным для этой команды, он был сертифицирован как трижды платиновый. На альбоме были хит-синглы «Come Sail Away» и «Fooling Yourself», а также отличный хардроковый номер «Мисс Америка», а мы же послушаем пауэр-балладу под названием «Потерянный». Человек, который потерял в жизни ориентиры или, как у нас говорят, берега. И прямо сейчас группа Styx на Радио Рокс.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
3: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе, местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
1: Радио Рокс.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

на радио Rocks Incognito с треком «До тебя». А на днях солист Deep Purple Ян Гиллан дал интервью британскому изданию «Телеграф» по поводу выхода нового альбома «Сплэт» и предстоящего европейского тура. Репортер Крис Харви вновь спросил о взаимоотношениях с Ричи Блэкмором. Говоря о Блэкморе, Гиллан не стал скрывать восхищение. Он был совершенно потрясающим гитаристом.

0: гитаристом, и у него было великолепное чувство мелодии, врожденное понимание рок-ритма, каждая сыгранная нота звучала абсолютно чисто. Никакого притворства и никакого бессмысленного скоростного шреддинга, который появился позже. Его игра была настоящей. «Так значит, старые обиды остались в прошлом?» – спросил репортер. «Мы с Ричи прекрасно ладим», – ответил Йен. «Возможно ли сегодня хотя бы еще одно совместное выступление?» Гиллан ответил мгновенно: «Нет». «Но на нет и суда нет. Тем более у нас есть музыка, которая остается вечной и прекрасной. Мы слушаем трек из альбома 73-го года. К слову, фирма «Мелодия» в свое время выпустила пару композиций Deep Purple на миньоне под названием «Вокально-инструментальный ансамбль». Там же была Мэри Лонг, так что многим людям со стажем эта песенка хорошо знакома.
1: Это «Рокс, детка». Радио.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Каждый второй житель Латвии покупает продукты питания онлайн. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Каждый второй житель Латвии периодически покупает продукты питания в интернете. Однако в большинстве случаев эти покупки составляют менее 10% от общих расходов на еду, сообщили в банке «Цитадель» со ссылкой на данные проведенного Норстат опроса. Опрос показал, что латвийские потребители отдают предпочтение покупкам в очном формате. Что касается покупки продуктов питания в интернете, ситуация схожа со всеми европейскими странами. Данные Евростат показывают, что этой возможностью пользуются всего 18% потребителей. При этом доставка готовой еды из кафе и ресторанов в Европе более популярна и достигает 33%, тогда как в Латвии этой услугой пользуются 27% населения. В мае этого года при совершении покупок в интернет-магазинах сетей продовольственных супермаркетов более 70% покупателей за один раз тратили примерно от 5 до 100 евро. Наибольшие покупки на сумму до 5 евро совершали 17% клиентов. Более крупные траты свыше 100 евро позволял себе каждый десятый или 11% покупателей. При покупках в интернете покупатели тратят в продуктовых магазинах в среднем больше, чем очно. Если в интернете в продуктовых магазинах не менее 100 евро за один раз тратит каждый десятый покупатель, то в физических магазинах доля таких покупок существенно ниже – менее 1%. Возможностью совершать покупки в интернете пользуются 83% населения, однако большинство вещей, необходимых на каждый день, все же покупается очно. Как и в других странах ЕС, в Латвии жители чаще всего покупают в интернете одежду, обувь и аксессуары. Однако данные Евростат свидетельствуют о том, что среди стран Балтии жители делают это меньше всего. За последние 3 месяца в ЕС одежду в интернете покупали в среднем 70% населения, тогда как в Латвии и Эстонии этот показатель составил 58%. В Литве немного выше, он достигает 63%. Между тем, медикаменты в интернете приобретают каждый пятый житель Европы, мебель – каждый третий. В категориях других онлайн-покупок видно, что жители Латвии сравнительно часто покупают в интернете билеты на мероприятия – 42%. В свою очередь, жители Литвы значительно чаще покупают косметику, товары для красоты, хорошего самочувствия – 34%. В Латвии этот показатель ниже и не достигает даже четверти – 24%. В сфере приобретения транспортных услуг в интернете явными лидерами среди стран Балтии являются жители Эстонии. Этой опцией пользуются более половины или 58% потребителей, опережая сравнительно высокий показатель Латвии – 46%. Данные Центрального статистического управления свидетельствует о том, что в 2025 году в интернете регулярно закупалось более половины населения, и за последние 3 месяца 38% опрошенных совершили от 3 до 5 покупок. Мужчины совершали покупки в интернете реже, 37% за последние 3 месяца сделали только 1 или 2 покупки, тогда как 39% женщин совершали покупки от 3 до 5 раз. Наиболее активно онлайн-покупки совершали жители в возрасте от 25 до 34 лет, а также люди с высшим образованием, среди которых в интернете закупалось 70%. В разрезе регионов больше всего онлайн-покупок совершили жители Риги.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс группа «Князь» и «Человек-загадка». Это определение вполне можно отнести к королеве «Сансета» Жанне Агузаровой. У нее сегодня «Хэппи Бёздэй». Какой по счету, говорить, наверное, неприлично, она все же дама. После яркого начала в группе «Браво» в конце 80-х ушла на вольные хлеба и прогадала. Улетела за океан в поисках американской мечты, но не преуспела и там. Как рассказал один чел, был в Калифорнии на вручении «Оскаров», совершенно случайно встретил Жанну, обладательницу волшебного голоса. Она работала лимо-драйвером, то есть водителем лимузина. Впрочем, она уже давно на родине, хотя как была космической не от мира сего, так таковой и осталась. Равно как и остались хиты из 90-х, один из которых называется «Королева Сансета». С праздником, Жанна Хасановна!
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: 7 июля 1980-го Led Zeppelin завершили европейский тур, дав заключительное шоу в Западном Берлине. Тогда еще никто не знал, что этот концерт для группы в прежнем составе станет последним. А прослушали мы занятную вещичку «Буги со Стю», отсылающему к пианисту Йену Стюарту, с которым, собственно, и записали этот трек в виде джема. Это уже отдельная история, и при случае мы обязательно поговорим. А сейчас актуальная инфо с дорог. Впереди «Автомонитор», после чего все лучшее и любимое, «Спин Докторс», «Танцы минус», Вячеслав Бутусов и Настя с треком «Голоса». Через пару минут.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс.
0: Как нетрудно заметить, если по утрам и днем трафик достаточно летний, то по вечерам все как обычно, сложно и напряженно. Вот и сегодня загруженность дорог на максимуме, как и предполагалось, доросла до 8 баллов. Благо повезло с погодой, в смысле обещанные дожди сместились вообще на поздний и вечер. И это хорошо. Тем временем, минут 20 назад получили сообщение о ДТП от Алексея Счастливчика.
2: Вечерок добрый, дорожная информация. Улица Эмилия с Бенджамина перед перекрестком Карля Милленбаха. Если кто-нибудь понимает, о чем идет речь, бывшая Гоголя перед Пушкина. Произошла авария, троллейбус догнал Вольво. Собирается пробочка со стороны базара, если ехать по Гоголю в сторону Кингарахса. Всем удачи на дорогах.
0: Спасибо Алексею за инфу. Это случай локальный, а вообще на прошлой неделе средняя аварийность в рабочий день составила 89 ДТП. И примерно на таком же уровне был вчерашний понедельник, когда произошло 85 дорожных происшествий. Время от времени попадаются на дорогах лихие ребята, которым вообще все нипочем. Как говорят, море по колено. Однако за все приходится платить. В прошлый четверг в Баусском районе был задержан автомобиль, который мчался со скоростью 177 км в час. При движении из Мисы на автодорогу Ецево-Стелпе. Там максимально допустимая скорость 90. Госполиция возбудила дело. Водитель 97-го года рождения оштрафован на 1400 евро и на год лишен прав. Заканчивая тему трафика, отметим, в данный момент от 4 до 5 баллов на мониторе. Заторы снижаются, скоро поедем более-менее свободно. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
3: «Рэдифест 2026» в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти «Рэдифест» в Риге. 29.

Если слушать, то Радио Рокс.

0: «Танцы минус» с треком «Оно». И если Вячеслав Петкун с командой прочно прописался в нашем эфире, то следующая банда под названием «Spin Doctors» знакома далеко не всем. В 93-м они выстрелили ярким хитом «Two Princess» или «Две принцессы». И все. Больше от них ни слуху, ни духу. Хотя выпустили Spin Doctors аж 6 альбомов. Но мы здесь немного по другому поводу. Марк Уайт, бас-гитарист этой группы, отмечает 64-ю днюху. По этому поводу очень даже, кстати, придутся две принцессы. Хотя, не знаю, может быть, он примерный семьянин. Слушаем и заряжаемся позитивом.
1: Это «Рок с деткой». Радио «Рок».

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
0: Релайфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вонда Сава. На сцене Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе, местами утром возможны грозы, ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

ресторанту, а остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: с шикарным блюзом «У меня есть план», «Моральный кодекс» на радио «Рокс». Кстати, сочинили трек еще в 90-е, однако оформили и выпустили в народ только в августе прошлого года. Ну что ж, примем расслабленную позу и подумаем каждый о своем плане, как минимум на сегодняшний вечер. И если ваши мысли правильные, то проведете времечко дальше под задушевные хиты радио «Рокс». Я, Владимир Тин, на этом с вами, друзья, прощусь до завтра. Всем позитива и добра. А этот час запечатают «Мумий Тролль» и «Дайр Стрейтс» через пару минут.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио «Рокс». Реклама.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты. Билеты.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

Радио Рокс. Над Рижским заливом 19 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Не ощутив подвоха, душа остается нищей, уходит от нас эпоха.

0: Реклама.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Имигразиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Большие города.
2: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе, местами утром возможны грозы, ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

отказались от легкости и волшебства, только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Дом музыканта, да, это гримерка. По сути, мы гастролируем там, не на 200 дней в году, там, не на 150 дней в году. И все, что ты видишь, это гостиничный номер, гримерка и там...
2: Организатор.
1: Организатора, да. Фактически, райдер — это твоя жизнь ежедневная. Как вот, как вы обычно живете там в обычной квартире, да, там у вас райдер, там, сходить за молоком, там, за чем-то еще. Поэтому это вот, райдер — это не роскошь, это вот рутина, в которой ты живешь.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей!
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
4: Билеты «Пилишус Сервис».
0: Радио Рокс. Только рок.

0: Петя.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.
2: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе. Местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: наши песни.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой. Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе, местами утром возможны грозы, ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

прощание, я помашу тебе в смущении рукою, пообещая себе оставить наконец тебя в покое.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе. Местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио Рос. Латвия. Над Рижским заливом 23 часа. Радио Рос. Твое настоящее.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе, местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

призмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Вагонные споры – последнее дело, когда больше нечего пить. Но поезд идет, бутыль опустела,

Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода, награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.